Вот бывает же так, что некоторые люди совершенно не расположены к танцам, не будем показывать пальцами. Но даже этих людей пробирает на некоторое количество танцевальных движений, ну или псевдотанцевальных, когда они слышат эту песню от Аббы. Согласитесь, друзья, вот по себе прислушайтесь к своим ощущениям. 3:20 столица. Если вам сейчас захотелось вдруг совершить так, значит, ножкой эть, не сопротивляйтесь. Это выше, это сильнее вас. Совсем скоро услышим Валерия Золотухина с песней из фильма «Иван Васильевич меняет профессию», Пола Абдул и группа «Несчастный случай». Меня зовут Андрей Мареев. Рад приветствовать вас. Это «Ретро-ФМ».

Пусть, друзья, эта уверенность в том, что все не напрасно, не покидает вас ни на единый час вашей жизни. Потому что с такой уверенностью жизнь обретает смысл, даже если до этого наблюдался некоторый упадок сил. 3:35 столица. Совсем скоро услышим группу «Кино», Хулио Иглесиаса и Рики Мартина на Ретро FM. Всем, не скажу, что доброго утра. Вернее, пусть оно будет добрым, но чуть попозже.

и, конечно же, друзья, мы шагаем вперед и вместе весело шагать по просторам. И песни будем запевать тоже хором, но тихонечко, чтобы не мешать окружающим. И утренний экспресс уже готов принять на борт своих пассажиров и отправиться вместе с ними в направлении доброго, бодрого утра. Друзья, милости просим, присаживайтесь, занимайте места, через 10 минут начнем. Поехали!

0: была, не была, а еще что будет, друзья. Это я к тому, что самое время для гороскопа узнать, что интересного нам этот день приготовил с точки зрения астрологии. Доброго наступающего утра, кстати говоря, всем. Меня зовут Андрей Мареев. Ну что, просветимся?
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Итак, сегодня 22 сентября, вторник, этот день перемены, новых впечатлений, но не перегружайте себя. Овны, вам будут хорошо даваться задачи, требующие интуиции, творческого подхода и умения работать в команде. Тельцы, инновационный взгляд на профессиональные дела позволит открыть новые перспективы. Близнецы, подходящее время продумать путешествие или выбрать необходимый курс для обучения. Раки, действуйте по заранее составленному плану и креативно. Львы, если ваш партнер утверждает, что вы заблуждаетесь, проверьте, это вполне может быть правдой. Девы, ваша способность сохранять дисциплину и трезвость взгляда помогут в решении ряда задач. Весы, найдите то, что вам поможет не уйти в крайности и направить энергию в конструктивное русло. Скорпионы, раздражение или неудовлетворенность могут дать знать о себе, поэтому лучше отпустить ситуацию. Стрельцы, вы получите ответы на любые вопросы, стоит только сосредоточиться. Козероги, чтобы чувствовать себя увереннее, приведите в порядок финансовые дела. Водолеи, сохраняйте способность находить нестандартные решения и выходы там, где другие видят тупик. Ну и рыбы, проанализируйте недавнее прошлое, чтобы точно понимать, что происходит сейчас.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: уместно, друзья, в любое время суток. Главное, любимую не будите, а то я думаю, что посвящение несколько иначе заиграет. Тут Кутунио на Ретро FM, 4 часа и 20 минут. Я вам расскажу, друзья, что у нас в пути следования утреннего экспресса ожидает. Ну, вот гороскоп мы уже прослушали. Впереди нас ждет ежедневник. Пролистаем, ознакомимся. Ну, а в следующем часе непременная рубрика «Позитив», в которой я призываю вас делиться хорошим. Ну, и мы в ответе тоже в долгу не останемся. Подарим тостер автору самого позитивного сообщения. Поехали!
1: Ретро FM Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 15-30-95 от 26 марта 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Северная Осетия, Алания. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет. Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: И ведь обратите внимание, друзья, годы идут, десятилетия, а вот из полей все доносится, уносится, разносится и никак не прекратится. И это здорово. Это говорит только о том, что есть в мире, в природе, в нашей с вами жизни истинные ценности. Лев Лещенко на Ретро FM, 4 часа и 30 минут. Давайте полистаем ежедневник.
1: Утренний экспресс. Ежедневник.
2: На Ретро FM.
0: Итак, сегодня 22 сентября, год 2026, на календаре вторник. 22 сентября 1784 года, 242 года назад, было основано первое русское поселение на Аляске. В тот день на берегу бухты острова Кадьяк, расположенного южнее Аляски, русский купец Григорий Шелихов основал первое постоянное поселение, которое на некоторое время стало важным торговым пунктом для русских купцов, промышленников и правоохранителей. Православных миссионеров. Название поселения получило по имени одного из кораблей, входивших в отряд – «Гавань трех святителей». Несмотря на то, что история Русской Америки закончилась формально с продажей Аляски Соединенным Штатам Америки в 1867 году, память о первых русских поселенцах сохранилась в русской общине, проживающей сегодня на Аляске. Именем Григория Шелихова назван пролив, отделяющий остров Кадьяк от Аляски. 22 сентября 1900 года родился Сергей Иванович Ожегов, советский лингвист, языковед, лексикограф, автор всемирно известного словаря русского языка, который неоднократно переиздавался как в СССР, так и в зарубежных странах и стал настольной книгой многих тысяч людей во всем мире, изучающих русский язык. 22 сентября 1791 года родился Майкл Фарадей, английский физик и химик, основоположник учения об электромагнитном поле. Он ввел науку понятия катода, анода, ионов, электролиза, электродов. В 1833 году он изобрел вольтметр, а в 1845 впервые употребил термин «магнитное поле». Открытия Фарадея завоевали признание во всем научном мире. В честь него британское химическое общество учредило медаль Фарадея, одну из почетнейших научных наград. А еще сегодня Всемирный день без автомобиля. Он ежегодно отмечается 22 сентября во многих странах с целью пропаганды идеи пешего и велосипедного способов передвижения и использования общественного транспорта. Главный девиз этого дня – город как пространство для людей, пространство для жизни.
1: Ежедневник.
2: На Ретро

И вот близится тот момент, когда даже самые ночные из всех ночных постепенно... Ну, кто-то уже ложится спать, а кто-то, наоборот, просыпается в силу разных причин. Кстати говоря, до рассвета осталось уж не так много. По Москве в 6:15, по-моему, солнце взойдет. Bad Boys Blue на Retro FM 4:35. Дальше услышим Роберта Майлза, группа Альфавиль и Алексея Глызина на Retro FM.

последнее время очень актуальным и даже, наверное, скажу, модным стало слово и понятие «мотивация», друзья. И вот такие мелодии, такие песни, такие настоящие шедевры из мира поп-музыки от Роберта Майлза, например, являются как раз самой настоящей мотивацией для того, чтобы, проснувшись в хорошем настроении, в этом же хорошем настроении провести целый день. 4:50 в столице уже.

Ретро FM. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Ретро.

0: Москве уже, друзья. Не говорю, просыпаемся. Тот, кто хочет, проснется сам.
1: Утренний экспресс на Ретро FM.
2: Вперед в новый день.

0: был султан, был бы холостой. Неплохо очень, совсем без жены. Гораздо лучше с любой стороны.
1: Да ну, глупости какие. Друзья, разве ж так можно? Человек – существо социальное, ему нужна пара, как минимум. Юрий Никулин на Ретро-ФМ, песни из «Кавказской пленницы» в 5 часов и 6 минут. Меня зовут Андрей Мареев. Давайте, друзья, пожелаем друг другу доброго утра, во-первых, а во-вторых, ознакомимся с астрологическим прогнозом.
2: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
1: А сегодня это 22 сентября, вторник. Этот день перемен и новых впечатлений. Но не перегружайте себя. Овны, вам будут хорошо даваться задачи, требующие интуиции, творческого подхода и умения работать в команде. Тельцы, инновационный взгляд на профессиональные дела позволит открыть новые перспективы. Близнецы, подходящее время продумать путешествие или выбрать необходимый курс для обучения. Раки, действуйте по заранее составленному плану и креативно. Львы, если ваш партнер утверждает, что вы заблуждаетесь, проверьте, это вполне может быть правдой. Девы, ваша способность сохранять дисциплину и трезвость взгляда помогут в решении ряда задач. Весы, найдите то, что вам поможет не уйти в крайности и направить энергию в конструктивное русло. Скорпионы, раздражение или неудовлетворенность могут дать знать о себе, поэтому лучше отпустите ситуацию. Стрельцы, вы получите ответы на любые вопросы, стоит только сосредоточиться. Козероги, чтобы чувствовать себя увереннее, приведите в порядок финансовые дела. Водолеи, сохраняйте способность находить нестандартные решения и выходы там, где другие видят тупик. Рыбы, проанализируйте недавнее прошлое, чтобы точно понимать, что происходит сейчас.
2: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: утренний экспресс. Позитив.
1: На Ретро-ФМ.
2: Вот настало то самое время, когда можно и нужно хвалиться позитивным мироощущением, какими-то событиями, которые происходят в вашей жизни со знаком плюс. Ну и, конечно же, вашими планами, которые наверняка тоже присутствуют, друзья. Пишите в наш канал в Максе. Я, Андрей Мареев, с удовольствием прочитаю ваше сообщение и напомню, что автору самого позитивного сообщения Ретро-ФМ подарит тостер. Тоже весьма позитивная штучка, которая из обычного хлеба делает веселые такие жизнерадостные тосты, которые дарят хорошее настроение, улучшают аппетит, а кому-то, может быть, даже и пищеварение улучшают. Не знаю, не проверяю. Я не знаю, как там врачи на эту тему смотрят. Короче говоря, друзья, пишите, делитесь позитивом, и будет всем нам счастье. Поехали!

0: безусловно, все зависит от того, с каким настроением человек проснулся. И если в его картину мира вписывается тот факт, что любовь ушла, то он просто выпьет чашечку кофе, ну или чая, и подумает о том, что делать дальше. А если нет, ну тогда, конечно, будет грустить, переживать, печалиться. Альбан и Рамина Пауэр на Ретро-ФМ в 5 часов 30 минут. Я предлагаю не отвлекаться на мелочи и полистать ежедневник.
1: Утренний экспресс. Ежедневник.
2: На Ретро-ФМ.
0: Итак, сегодня 22 сентября, год 2026, вторник на календаре. 22 сентября 1764 года в России были введены каменные верстовые столбы. До этого расстояние до конечного пункта обозначалось деревянными столбами, и лишь вдоль дороги от Москвы до летней царской резиденции в Коломенском и на дорогах от Петербурга до царского села и Петергофа. Такие дороги назывались столбовыми. В 1764 году в царствовании Екатерины II комиссия о каменном строении Петербурга и Москвы приняла решение о благоустройстве главных въездов в столицу по Царско-Сельской и Петерговской дорогам и решила заменить деревянные указательные столбы на каменные. Путевая верста равнялась 500 саженям, чуть более километра. 22 сентября отмечает свой день рождения Андреа Бочелли, итальянский певец, тенор. С детских лет лишенный зрения, он всю свою жизненную энергию сконцентрировал на стремлении к достижению музыкальных вершин. И это ему удалось. Весь мир знает его и восхищается его потрясающим голосом. Бочелли не просто знаменитый оперный певец, он делает оперу популярной среди широких слоев населения, исполняя классические произведения в дуэтах с мировыми звездами поп-музыки. А еще сегодня отмечается Международный день защиты слонов и Всемирный день носорога. Кто бы подумал, что такие мощные животные нуждаются в защите. Но человек такое существо, что защищать от него нужно всех и вся. И слоны, и носороги находятся на грани исчезновения, как биологические виды, и все из-за варварского истребления. Уж очень ценными для человека являются слоновьи бивни и рога носорога. Именины сегодня отмечают Александр, Алексей, Анна, Архип, Василий, Григорий, Дмитрий, Никита и Сергей. Мои поздравления.
1: Ежедневник.

Но нет, нет, нет. Конечно же, не в последний раз, о чем бы речь ни шла. Последний раз это как-то очень грустно, это как-то трагично, драматично и не в меру пафосно звучит. В песнях, да, в жизни нет. Веселые ребята на Ретро FM, 5 часов 35 минут. Дальше. Не в последний раз, друзья, слышим песни от Юрия Шатунова. Тот Кутуня и группы «Лондон Бит».

0: Експрес. Позитив.
1: На Ретро FM.
2: Друзья, с удовольствием читаю ваши сообщения, потому что вы делитесь позитивом не только с гипотетическим большинством, а вот конкретно с взятыми отдельными людьми, в частности, и со мной тоже. Пишет Надежда. Доброе утро, моя любимая Ретро-ФМ. Передаю привет своему любимому коллективу 5-й бригады КВТ. Желаю нам всем хорошей атмосферы, дружелюбия и мирного неба над головой. Бригадир. Надежда, бригадир. Дмитрий пишет. Доброе утро, Ретро-ФМ. Меня зовут Дмитрий, я живу в Анапе. Сломал ногу и лежу в больнице после операции, но не унываю, так как мне привезли радиоприемник. Я слушаю любимое Ретро-ФМ. Настроение на позитиве. Спасибо, что вы есть. Дмитрий, поправляйтесь, срастайтесь. Думаю, что музыка, звучащая на Ретро-ФМ, вам в этом поможет. Добрый осенний день, Ретро-ФМ. В этот прекрасный день желаю всем жителям нашей чудесной страны прекрасного настроения, счастливых улыбок, красивых влюбленных лиц и огромного счастья. С золотой осенью поздравляю всех. Анна, с любовью из города Черемхово. Друзья, пишите, делитесь позитивом, и автору самого позитивного сообщения, помимо моих поздравлений, достанется еще и тостер.

0: правды.
1: Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Тем более, что это утренний экспресс, 6 утра в столице, друзья.
1: Утренний экспресс на Ретро-ФМ.
2: По будням с 4 до 7.

0: вот тоже совершенно серьезно. Дышать надо спокойно, вдумчиво, потому что это определяет самочувствие человека и настрой на целый день. Группа «Рефлекс» на Ретро-ФМ, 6 часов и 6 минут. Меня зовут Андрей Мареев. Я всем желаю доброго утра, друзья, и предлагаю ознакомиться с гороскопом.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Сегодня 22 сентября, вторник. Это день перемен и новых впечатлений. Но не перегружайте себя, это вредно. Овны, вам будет хорошо даваться задачи, требующие интуиции, творческого подхода и умения работать в команде. Тельцы, инновационный взгляд на профессиональные дела позволит открыть новые перспективы. Близнецы, подходящее время продумать путешествие или выбрать необходимый курс для обучения. Раки, действуйте по заранее составленному плану и креативно. Львы, если ваш партнер утверждает, что вы заблуждаетесь, проверьте, это вполне может быть так. Девы, ваша способность сохранять дисциплину и трезвость взгляда помогут в решении ряда задач. Весы, найдите то, что вам поможет не уйти в крайности и направить энергию в конструктивное русло. Скорпионы, раздражение или неудовлетворенность могут дать знать о себе, поэтому лучше отпустите ситуацию. Стрельцы. Вы получите ответы на любые вопросы, стоит только сосредоточиться. Козероги. Чтобы чувствовать себя увереннее, приведите в порядок финансовые дела. Водолеи. Сохраняйте способность находить нестандартные решения и выходы, там, где другие видят тупик. Рыбы. Проанализируйте недавнее прошлое, чтобы точно понимать, что происходит в настоящем.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Слушайте, какие классные сообщения приходят. Вот Рустам написал совершенно замечательные слова. «Доброе утро, Ретро-ФМ. Сегодня проснулся и понял, уже хорошая новость. Будильник услышал, кофе нашел, настроение на месте. А когда включил Ретро-ФМ и заиграла знакомая песня, понял еще одну вещь. Паспорт может говорить что угодно, но если знаешь слова песни наизусть, душа все еще на танцполе». Здорово? По-моему, классно. Так, Александр пишет: «Доброе утро, народ! Доброе утро, Ретро-ФМ!» Пишет Данил: «Доброе утро! Желаю позитива и хорошего настроения!» Марина пишет: «Сегодня особенный день! День нашей свадьбы! Ровно 31 год назад мы с мужем сказали друг другу заветное «да». За эти годы наш союз стал не просто семьей, а целым миром, где живут любовь, забота и счастье. Марин, пусть и дальше так будет». Марина из Сыктывкара. Мои поздравления вам. Пишет Ксения из Тулы: «Доброе утро, Ретро-ФМ. Желаю всей нашей необъятной родине проснуться, улыбаться. Мне докопать грядки самому любимому человеку хорошей смены». И вот еще Татьяна пишет: «Доброе утро, Ретро-ФМ. Осеннее утро. Дети еще спят. Пахнет свежей выпечкой. И ты с чашечкой кофе. Это ли не счастье?» Здорово. Вам всем доброго утра, друзья. Пишите. С удовольствием читаю.
1: Позитив. На Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 153095 от 26 марта 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Северная Осетия, Алания. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет. Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: Suicide, погоди! Да, ансамбль «Самоцветы» на Ретро-ФМ 6 часов и 30 минут как бы подсказывает нам, надо полистать ежедневник. А почему нет?
1: Утренний экспресс. Ежедневник.
2: На Ретро-ФМ.
0: Итак, сегодня 22 сентября, год 2026, вторник на календаре. В этот день, в 1839 году, 187 лет назад, в Москве состоялась закладка храма Христа Спасителя. Его строили как памятник мужеству русского народа в Отечественной войне 1812 года. Строительство было сопряжено с рядом трудностей. В 1817 году храм решили строить на Воробьевых горах, но вскоре возникли проблемы, связанные с непрочностью почвы, и почти на 20 лет работы были остановлены. В 1832 году император Николай I утвердил новый проект храма на берегу реки Москвы, неподалеку от Кремля. 22 сентября 1839 состоялась торжественная закладка храма, который строился почти 44 года. Он был построен в 1883 году, в 1931 взорван, в 1958 на его месте был построен бассейн «Москва». В 1994 бассейн демонтировали, и в 1999 храм был восстановлен в прежних архитектурных формах. 22 сентября 1900 года родился Сергей Ожегов, советский лингвист, языковед, лексикограф, автор всемирно известного словаря русского языка, который неоднократно переиздавался как в СССР, так и в зарубежных странах и стал настольной книгой многих тысяч людей во всем мире, изучающих русский язык. В этот день также родились британский, американский рок-вокалист, автор песен, участник групп Deep Purple и Whitesnake Дэвид Ковердейл. Российская актриса театра и кино, теле- и радиоведущая Мария Голубкина. Бразильский футболист, двукратный чемпион мира Роналдо. А еще сегодня Всемирный день без автомобиля, Международный день слонов, Всемирный день носорога, День хоббита. Поклонники Толкина празднуют день рождения Бильбо и Фродо Бэггинсов. День кольчуги, посвященный старинным доспехам. И день раскрашивания серости, призванный добавить ярких красок в осенние будни.
1: Ежедневник.
2: На

даже будним утром, когда, в общем-то, все располагает к спешке и суете, надо немножечко тормознуться, приостановиться, провести, как говорится, рекогносцировку на местности и понять, что делать дальше, сопроводив все это, конечно же, кружечкой другой кофе или чая, ну и, конечно же, любимой музыкой, звучащей на Retro FM. Прямо сейчас Сандра в Москве, 6:35, к вопросу о любимой музыке. Дальше Army of Lovers, Майкл Джексон и группа «Комбинация».

0: Експрес. Позитив. На Ретро FM.
1: Ну вот, друзья, настало то самое время, когда я зачитаю последнюю на сегодня порцию позитивных сообщений и определюсь с тем, кому отправится сегодняшний тостер. Так, пишет Ирина. Уважаемая Ретро-ФМ, передайте от бригадира Ирины привет нашему коллективу. Привет славной бригаде, настоящие мастера своего дела, которые умеют работать как единый механизм. Горжусь тем, что довелось быть частью такого коллектива. Здорово. Так, Ксюша из Севастополя желает всем хорошего дня. Татьяна пишет. Сегодня у нас с мужем годовщина свадьбы. 14 лет как один день. Я желаю каждому испытать такое же счастье и любовь, что испытываю до сих пор я. Максимочка, я тебя люблю. Ты самый лучший муж, пишет Татьяна из Егорьевска. Пишет Вероника. Утро, палатка, река, дымка, тлеющий костер. В руках спиннинг. Любимая музыка от Ретро-ФМ. Заброс. Еще один поклевка, и вот, наконец, она, рыба моей мечты. Адреналина и позитива на весь день. Приезжайте к нам в Астрахань на осеннюю рыбалку, зарядитесь позитивом. А вы знаете, бывал, и вот ровно как раз той же самой целью. Здорово, подтверждаю. Так, привет всем, позитива. Почему нет позитива? Да ну... Не бывает такого. Технические проблемы могут быть, а вот так, чтобы позитива нет, нет, такого не бывает в нашей жизни, если есть в этой жизни Ретро-ФМ. Так, друзья, что я могу сказать по итогам сегодняшнего позитива? Сегодня я с чистой совестью, с чистым сердцем, с легким, отдаю тостер Дмитрию из Анапы, который лежит в больнице после операции. Сломал ногу человек, но не унывает, потому что есть в его жизни Ретро-ФМ. Дмитрий, мои вам поздравления и пожелания скорейшего выздоровления. Ну, а на этом бодром моменте я, Андрей Мореев, с вами попрощаюсь. До встречи на выходных. Здесь же совсем скоро встречайте уже Сашу и Риту. Утреннее шоу «Первая смена» на Ретро-ФМ. Счастливо, пока.
0: Позитив. На Ретро-ФМ. Реклама.
2: Да, спасибо, я куплю за бонусы, спасибо, и схожу в кино я, да, спасибо.
3: Оплачивайте бонусами «Спасибо» билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк Онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы «Сбер Спасибо» предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Узнаем новости от Вадима Рифмана. Доброе утро, Вадим, что там?
1: Доброе утро, обязательно расскажу. Итак, возгорание на Нерюнгрингской государственной районной электростанции ликвидировано. Заявленный срок ремонта и причины отключения сейчас выясняются. Также отмечается, что услуги электро- и теплоснабжения потребителям Нерюнгрингского района поставляются без ограничений. Как отмечается, произошло возгорание трансформаторной подстанции и турбины в машинном зале на АГРЭС. По данным МЧС, пострадал один человек. Страховые выплаты по ОСАГО вырастут из-за новых ценников на запчасти. Правда, стоимость страховки тоже увеличится. В России вводится новый порядок формирования справочников запчастей. Это позволит водителям получать более выгодную компенсацию на ремонт по ОСАГО. Об этом сообщила «Известиям» президент Российского союза автостраховщиков Евгения Уфимцева. Автоэксперт и партнер «Автостата» Игорь Маджаретто отметил, что обновленные перечни будут применяться для расчета стоимости восстановления машин после ДТП, которые произошли, начиная с 19 сентября этого года. Но рост выплат приведет и к подорожанию самих полисов. В среднем, как ожидается, цена страховки может вырасти на 10%. Доля телефонного мошенничества с использованием медицинских легенд выросла до 20% в этом году, пишет «Известия». За последние 18 месяцев число звонков от злоумышленников, предлагающих подтвердить запись на обследование, увеличилось практически в 2,5 раза. Основной схемой текущего осеннего сезона станут звонки из поликлиник по поводу вакцинации, как ожидается. Преступники представляют сотрудников медучреждений, заявляют о переполненных очередях или изменении правил записи. Также вероятны рассылки фишинговых уведомлений о прививках от гриппа, якобы отправленных от портала госуслуги. После перехода на поддельный сайт у жертвы пытаются выманить логин, пароль и код из СМС-сообщения. Старое бабье лето ожидается в Москве и на большей части центральной России в конце этого месяца. На большей части русской равнины и Урала начнет сказываться влияние блокирующего антициклона. Этот атмосферный щит обеспечит устойчивый возврат тепла. Об этом рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По словам синоптика, календарная осень временно отступит. Днем в пятницу, например, ожидается до плюс 14-19 градусов, ну а к выходным столбики термометров поднимутся до плюс 17-22 градусов. И еще курсы валют. Доллар 84 рубля 10 копеек, евро 96.37. А на Ретро FM стартует первая смена. С добрым утром!
0: Которая с утра пораньше сразу собирается в путешествие. Всем привет, Саша Светлов, Рит Субботина здесь.
2: Здрасте, доброе утро.
0: У нас будет Руса Туриста, где мы выберем еще одну интересную страну и погоняем вас по иностранным языкам.
2: А еще у нас сегодня тема интересная, но мы, как всегда, такие интриганты, конечно, не скажем о ней сразу, а чуть попозже вам ее озвучим. Да-да, я сказала интриганты, я знаю это слово, можете не улыбаться мне тут вдвоем. Если есть лишняя тысяча, как в нашей родной речи, за правильное слово, можете мне ее дать. Тоже хорошая идея.
0: Грешно над ипотечниками издеваться. Ну что, будут еще хиты а-ля Буша, Be My Lover буквально через несколько секунд. Присоединяйтесь к нам и просыпайтесь в отличном настроении.

0: Диско на Ретро FM.
1: А что, 7.07, загадывайте желание и присоединяйтесь к нам. Вторник, 22 сентября. Это день открыт для перемен, свободы и новых впечатлений. Но чтобы эмоции не захлестнули, надо не перегружать себя.
2: Овны, вам будет хорошо даваться задачи, требующие интуиции, творческого подхода и умения работать в команде.
1: Тельцы, инновационный взгляд на профессиональные дела позволит открыть новые перспективы.
2: Близнецы, у вас подходящее время продумать путешествие или выбрать необходимый курс для обучения.
1: Раки, ваша цель на сегодня — это действовать по заранее составленному плану и мыслить креативно.
2: Львы, если ваш партнер утверждает, что вы заблуждаетесь, проверьте, это вполне может быть правдой.
1: Далее, девы, ваша способность сохранять дисциплину и трезвость взгляда помогут в решении задач дня.
2: А какой ты палку
1: хороший. Везде трезвость может присутствовать.
2: Весы, найдите, что вам поможет не уйти в крайности и направить энергию в конструктивное русло.
1: Скорпионы, раздражение или неудовлетворенность могут дать знать о себе, поэтому лучше отпустить ситуацию.
2: Стрельцы, у вас есть все шансы получить ответы на любые вопросы, стоит только сосредоточиться.
1: Козероги, чтобы чувствовать себя увереннее, приведите в порядок финансовые дела.
2: Водолей, в течение дня старайтесь сохранять способность находить нестандартные решения и выходы там, где другие видят только тупик.
1: Рыбы, посвятите часть дня анализу недавнего прошлого, чтобы точно понимать, что происходит.
2: И проспать вместе с нами.
0: Гороскоп на Ретро FM.

0: приезжает раз в...
1: страстного матросика. Ну, газеты, короче, разнесли это на весь мир, что Швеции запрещают поцелуй в общественных местах. На самом деле запрет не вынесли, а просто сказали, что так вести себя нельзя, и оштрафовали парня.
0: Да-да-да.
1: Ну, на самом деле, это не единственный пример, когда, запрещают, такой смотришь, это, а вы серьезно? Ну, вот, не знаю, например, в Италии, недалеко от Венеции, запрещено замки из песка строить. Ну, считай, что они мешают свободно прогуливаться людям вдоль берега. Видите, какая красота, что тут под ногами создается.
0: Ой, я сейчас вспомнила, как всегда на юге вот эти маленькие. Берешь вот так вот песок, мочишь его, и вот так вот льется у тебя из кулачка, и получаются красивые замки. А меня посадили в Италии за это, понимаешь?
1: Ну, кстати, Италия очень удивительно. В Милане, ну, правда, это было еще в 19 веке, там был такой интересный старый закон, предписывал гражданам улыбаться всегда в общественных местах. Ну, делали исключения. Больниц, похорон, там, понятное дело, есть ситуации, да.
0: Крипи немножко выглядело бы.
1: В целом, да-да-да, приходишь, я что-то очень себя плохо чувствую, доктор, но сидишь из последних сил, улыбаешься, да. Вот это было бы крайне интересно.
0: Так, ребят, мы сегодня хотим поговорить вот о чем. А что бы еще вы запретили? Ну, только давайте как-то повеселее, вот без негатива бесконечного. Ну, например, там, летом девушкам носить длинные юбки, а что?
1: Хорошо, что ты это сказала, да, да. Мы с Александром поддерживаем. Ну, или мужики, вот когда сандали с носочками носят.
0: Хорошо, что ты это сказал.
1: Да.
0: Вот, вдвоем на самокатах, это мы сейчас с Сашей вдвоем для Сани говорим.
1: Да, ну хотя бы пусть это будет парень и девушка.
0: Ну, или пусть он хотя бы один
1: друга не
0: надо. Перестанет ездить. Я вот поняла, что у меня, например, зимой самозапрет на колготки. Только штаны с начесом. Только хардкор. Ну, допустим... Ну,
1: кстати, здесь можно и запрет вообще для всех, и самозапрет.
0: Да.
1: Вот это же ввели, потому
0: вот,
1: что...
0: Так, директорам можно. Этим вашим, чтобы после рабочего дня, особенно в выходные, никаких сообщений в чатиков.
1: Ну, только... телефон может просто сгорать в этот момент. То есть ты отправляешь сообщение, и он тебе сразу в руки начинает... дымится, да. Есть какая-то справедливость в этом, жестокая справедливость.
0: Да, мужчинам, например, сидеть в метро, когда девушки стоят. Ну, немножечко я должна была посерьезничать.
1: Ну, да. Только человек завел разговор о злюках, вот, и потом начинается. Ладно, будем ждать разные сообщения.
0: Делать комплименты, не знаю.
1: То есть, парень, можно сидеть в метро и улыбаться, глядя на девушку, которая стоит, и все соединила.
0: Я что, встать не могу, но вы такая красотка, не могу стоять на ногах. Ну, хоть как-то.
1: Да, на колени прыгай. Вот, будем ждать в Максе, будем ждать ВКонтакте, да везде будем ждать, в соцсетях пишите, а мы с удовольствием попозже это все разберем.

0: 7 до 11.
1: Просыпайтесь, делайте погромче, вставайте с нами под самые топовые хиты, проверенные временем. Это разрешено. На этот запрет мы никогда не введем.
2: Минуты со слом. Вот что нужно в этот вторник.
1: Это первое свидание твое там вчера прошло?
2: Да, а это всем нам нужно. Короче, рассказываю, ученые из Калифорнийского университета выяснили, 3 минут рядом с осликом, ну или такой миниатюрной лошадочкой, достаточно, чтобы снизить чувство тревоги и одиночества. А если на свидание пришел, ты такой, да я лучше еще одна побуду. Вот, дело не просто в наличии милого копытного рядом. Вот чем активнее животное будет показывать, что ты ему тоже зашел, и как бы все хорошо, вот тем тебе будет лучше.

0: То есть, как бы, осел это получается антистресс, как вот эта вот бумажка из пупырок, знаешь. Можно ее бесконечно лопать, а можно вот
1: ослика
0: погладить. Вот.
1: Но при этом надо демонстрировать свои чувства, надо взаимодействовать
0: вам
1: со
0: ослом. Вам двоим,
1: да?
0: Причем, понимаешь?
1: Да, я прямо вижу, как вот приходишь со слом к психологу. Вы знаете, мы со слом не можем найти общий язык. Давайте каждый сначала выскажет свою позицию. Вот, а потом уже будут советы.
2: Ретро FM Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро FM.
3: Во Владикавказе сегодня ожидается переменная облачность. Временами небольшой дождь. Температура воздуха около 24 градусов тепла. Ветер восточный 1 метр в секунду.
2: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: В пекарне Рагунцалх на Васо Абаева 46 начинается акция 5+1. При покупке 5 фитчинов каждый шестой в подарок. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
5: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 23 по 29 сентября. Масло сливочное, традиционное, вкуснотеево. 82,5% жирности, 340 граммов, 399 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
2: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: Пятничник, 7.29. Саша и Рита здесь, это первая смена.
1: Здрасте, здрасте.
0: Что у нас впереди?
1: Ну, мы не вдвоем, знаешь ли. Мы вдвоем никогда не ходим. С нами есть главный. Человек, которому больше всего доверяем.
0: Мы всегда в гости ходим втроем. Он подарки покупает, а мы едим.
1: А потому что
0: хороший друг.
1: Добрый, ответственный и внимательный.
0: Добрый, ответственный и внимательный, сокращенно ДОВ, Вадим Ривман на Ретро-ФМ. Новости.
2: А это все обо мне. Доброе утро, всем привет. Итак, в Госдуме предложили сделать регистрацию по месту жительства добровольной. С такой инициативой выступил вице-спикер Госдумы Владислав Дованков. По его словам, действующая система устарела, а часть необходимых сведений государство уже и так получает в цифровом виде. Фракция «Новые люди» ранее уже внесла такой законопроект в Госдуму. Документы еще будут дорабатывать с учетом замечаний. Пока что, как отмечается, регистрация по месту жительства и пребывания остается обязательной. Миноборнауки подготовила новые правила приема в университеты, которые планируют ввести с 2027-2028 учебного года. Например, физика станет обязательной для 37 направлений, включая все специальности машиностроения. Историю будут требовать там, где раньше вуз мог выбирать между ней и обществознанием, а математику добавят на всех направлениях информационной безопасности. Помимо этого, дополнительные баллы смогут начислять за ЕГЭ, которые абитуриент сдал по своему выбору. Россия не получала от Украины предложений провести встречу на полях Генассамблеи ООН. Об этом сообщил замглавы МИД Александр Алимов. Он уточнил, что российскую делегацию на неделе высокого уровня по традиции возглавит Сергей Лавров. Однако встреч с представителями Украины в рабочем графике министра сейчас нет. Ранее в Кремле заявляли, что подвижек в вопросе возобновления трехсторонних переговоров России, США и Украины пока не наблюдается. Крупнейших мобильных операторов могут обязать расширить свои сети во всех населенных пунктах России, где живут больше 2000 человек. Сделать это необходимо до конца марта следующего года. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на проект решения Госкомиссии по радиочастотам. В Минцифры уточнили, что населенных пунктов без мобильной связи сейчас в России нет. В каждом работает хотя бы один оператор. Цель нововведения – сделать так, чтобы у жителей был выбор между несколькими операторами, а на случай сбоя одной сети оставалась возможность подключиться к другой. Москва заняла первое место среди крупных российских городов по среднему доходу на одного человека. Такие данные приводит финансовый университет при правительстве. С начала года показатель в столице составил около 102 тысяч рублей в месяц. Следом идут подмосковные Химки и Красногорск, там примерно по 101 тысячи на человека в месяц. В Одинцове и Санкт-Петербурге средний доход оценили примерно в 98 тысяч рублей на человека. И еще курсы валют: доллар 84 рубля 10 копеек, евро 96.37. А с вами остается первая смена на Ретро-ФМ. С добрым утром!

0: Маша и Рита.
1: 7:35. Ну что, коллеги, чем займемся в ближайшее время?
2: А ты хотел сказать 7:35, что-то в этом роде.
1: My dear colleagues, how about 6-7?
2: Да, 6-7 amazing.
1: Если или,
2: что,
1: или как там эти говорят сейчас?
2: Это мы очень нетонко вам намекаем на то, что у нас впереди игра Руссо Туристо, где мы с вами изучаем иностранные языки, английский, не надейтесь. Там какие-то интересненькие. Ну вот кто справится, получает термокружку. 23-24-88-3, код Москвы 495.
3: Реклама.
4: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
3: Меню для счастливого человека.
4: С 9 до 14 часов завтрак.
3: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
4: На обед вкуснятина.
3: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
4: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
3: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
4: Кафе «Юг-34». 34.
3: Счастье есть.
4: Джанаева 34.
3: Доставка 8-999-844-34-34.
4: Или через приложение Яндекс.Еда.
5: Подходи, налетай, мед чистейший покупай. Кто попробует наш мед, очень долго проживет. Лавка меда у Блинова. Собирай мед по всему региону в экологически чистых местах. Большое разнообразие сортов, в том числе элитных. И даже мед с уникальных медоносов. Только натуральный мед лавка меда продает. Пчелы честно признаются, даже мамою клянутся. Лавка меда у Блинова. Мед и продукты пчеловодства. А еще травы, орехи, сухофрукты, варенье и джемы на любой вкус и полезнейшая пыльца сосны. Рынок Алан. Вход с Владикавказской. Телефон 999-282.
6: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
7: Телефон рекламной службы Retro-FM Владикавказ. 54-11-00. You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this.

0: Республика Моралес. Первый смен на Ретро-ФМ.
1: Начинается игра на Ретро-ФМ, после которой у вас не будет никаких трудностей с общением за границей. У нас на связи Роза из Новокузнецка. Здравствуйте.
2: Здравствуйте,
3: Роза. И мы вас тоже рады слышать. У вас очень красивое имя. Роза, подскажите, пожалуйста, а вот какой язык вам, ну, помимо русского, нравится?
2: Мне нравится татарский язык. Так. И мне нравится немецкий язык. Он очень звучный, все звуки произносимые. Вот, потому что вот английский, он очень распространен, но он же для людей с насморком, без зубов и больных
1: зенитов. Хорошее описание произношения английского, прононсейшена. Спасибо, Роза.
3: Сегодня у нас не один...
2: Какой-то классный день. Красиво же.
3: Ни один из тех языков, которые мы назвали сегодня, не предложен. У нас будет другая история. Мы сегодня отправимся в Барселону. Александр, начинайте.
1: Ну, поехали. Представьте, Роза, что вот мы с Ритой приехали в Барселону, решили взять велосипеды. Хоть она и не умеет кататься, вот, ну, я решил, пора. Пора научить коллегушку. Спрашиваю у сотрудника проката, а можно вернуть велосипед вечером в другом месте? И она отвечает.
3: Pueden devolver las bicicletas en cualquier estación.
1: Что же это означает? Велосипеды можно вернуть на любой станции. Второй вариант. Велосипеды можно вернуть только там, где вы их взяли. Третий вариант. Велосипеды можно вернуть где угодно, но в 18.00 карета превратится в тыкву. Итак.
2: Ой, а еще можно повторить, пожалуйста, Саша, что-то я...
1: Варианты?
2: Да.
1: Давайте. Первый. Велосипеды можно вернуть на любой станции. Второй. Велосипеды можно вернуть только там, где вы их взяли. Третий вариант. Где угодно, но в 18.00 карета превратится в тыкву.
2: Так, я выбираю первый вариант.
1: Первый вариант принят. Скажите, пожалуйста, моя испанская коллега.
3: Итак, pueden devolver las bicicletas en cualquier estación. Cualquier, это я помню из уроков испанского, на любой. Поэтому велосипеды действительно можно вернуть на любой станции, и вы правильно отвечаете.
1: Ну, осталось только сказать термокружка на испанском. Да-да-да. Поздравляем, Роза.
3: Термокружкен.
2: Спасибо большое. А вам здоровья и любви за то, что вы делаете нашу жизнь более веселой. Интересный.
3: Спасибо большое.
1: Аж немножко светлее, мне кажется, стало в этой первой смене на Ретро-ФМ. Давайте просыпаться в классном настроении, а Глория Гейнер нас сейчас поддержит в этом.
0: Руссо Туристо.

0: отвечает на нашу тему дня. Сегодня 22 сентября. Мы обсуждаем запреты, какие можно было бы придумать. Ну, такие несерьезные, а немного разнообразия, вносящие в нашу жизнь. Ну, и, может быть, с легким элементом юмора, а не так, что прям раз и жестко что-то обрезать.
1: Пишите, друзья, во все наши соцсети, а мы очень скоро все это прочитаем. Это не запрещено, это мы прям ждем от вас.
2: Реклама.
3: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Хавейл Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Хавейл Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Хавейл Сити и убедитесь сами. Возрастное ограничение 12+.
4: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны.
5: Пао-банк ПСБ. Универсальная лицензия Банк России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
6: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
7: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе. Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства Stenot T4L. Больше технологий и комфорта Stenot T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
5: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
8: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7.

0: Предложение доступно на сайте agencytde.ru/16+.
1: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
2: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.

0: Между тем на Ретро-ФМ.
1: Так, ребята, 7.54, мы сегодня обсуждаем запреты, которые есть, которые вы бы ввели, но не самые серьезные, а такие, вот чтобы, ну, немножечко поразвлекаться. И ждем ваше сообщение в соцсетях.
2: Так, значит, Дмитрий пишет, надо запретить пинать мухоморы в лесу, они ни в чем не виноваты.
1: Так.
2: Согласились.
1: Алексей пишет, ну, здесь такое жесткое сообщение. Доброе утро, Александр, Маргарита, я бы запретил две вещи. Девушкам в общественных местах сидеть на коленях у парней, они это позволяют себе без ведома родителей. Вот, и взрослым мужчинам по городу ходить в шортах даже 10 сантиметров выше колен. Я шорты не ношу с 11 лет, презираю шорты, даже больше, чем в субботе на колготке.
2: Нет, вы не представляете, насколько я презираю колготки. Нет такого человека, мне кажется. Ну ладно, мы с вами один-один. Так, Оксана пишет, доброе утро, запретить носить следики мужчинам, особенно белые. Это не мужественно. И никаких шортов, никаких следиков, знаете ли. Вот сидите вот так вот, в костюмах получается только. Далее Кирилл пишет, а я бы запретил школу. Надо посмотреть, сколько Кириллу лет.
1: Ма, еще не запретили. Ладно, поехали.
2: О, Татьяна вышла в идеальное просто. Я бы запретила родительские чаты, утомляют. А чаты подъездов?
1: Ну, слушайте, это святое предложение. О, у меня как раз чат сольфеджио сегодня приходит. Ну что ж, родительские чаты, да, давайте рассмотрим. Это на полном серьезе. Так, бездельникам что-то запретить предлагают. Запретить писать гадости под чужими комментариями.
2: Потрясающе.
1: Каждый имеет свое мнение. Ну, хорошо, хорошо.
2: Сергей, вот, например, предлагает запретить заборы во дворах. Чтобы что, интересно? Чтобы как-то вот к девушке не надо было через забор перелезать, а просто с цветком в зубах, красиво, поднялся.
1: Тимур пишет, я бы запретил уличные столики для поедания фастфудов. Приводит пример одной сети фастфудной. Говорит, мало того, что они в кафе лопают вкуснейшие бургеры, так еще и на улице их уплетают. Волей-неволей хочешь и себе такой бургер купить. И дальше
2: понимаю.
1: Просто Тимур из Екатеринбурга взрывает уже. И я понимаю его возмущение.
2: Браво, Александр, вон, вернее, Саня похлопал.
1: Да, чуть бургер изо рта не выронил, вот, но похлопал. Неравнодушный человек, и мы тоже поддерживаем. Тимур, понимаем вашу боль, чувствуем и сопереживаем.
2: Ну что, друзья, обо всяческих вот таких дурацких, несерьезных запретах давайте нам сегодня писать в соцсетях, а мы очень скоро прочитаем.

0: вторник, 22 сентября. В столице 8. Как обычно, сначала разберемся с новостями. Вадим Ридман на Ретро-ФМ.
1: Обязательно это сделаем. Доброе утро. Итак, по всей стране могут измениться правила приема в вузы. С предложением выступило Министерство образования и науки. Там заявили, что физика станет обязательным экзаменом для поступления на направления, которые связаны с машиностроением. Математика для специальностей в области информационной безопасности. Ну а историю начнут принимать на факультетах, где раньше, наряду с ней, могли засчитать результаты ЕГЭ по обществознанию. Это более 30 специальностей от юриспруденции и социологии до культурологии. В ведомстве уточнили, что и правила приема участников школьных олимпиад, льготы при поступлении предложили оставить только для победителей. Ожидается, что нововведения могут вступить в силу уже в следующем учебном году. Минувшей ночью над Самарской областью уничтожили десятки беспилотников, как сообщил губернатор Вячеслав Федорищев. Дроны были нацелены на промышленные предприятия региона, но при этом повреждения получили или гражданские объекты. В некоторых домах выбиты стекла, повреждены кровли одного здания и автомобиль. Власти пообещали оказать необходимую помощь жителям Самарской области. В Москве представили новый исторический фильм «Романовы. Преданность и предательство». Фильм рассказывает о последних годах правления Николая II и событиях, определивших судьбу Российской империи. В центре сюжета действия императора в годы Первой мировой войны. Авторы через своих героев попытались ответить на вопрос, можно ли было предотвратить падение Великой империи. К работе над проектом были привлечены историки, представители РПЦ, руководители музейных комплексов. Съемки проходили в Санкт-Петербурге, Тобольске и Перми. В широкий прокат картина выходит 24 сентября. Ну и напоследок о крайне необычном медицинском инциденте, который произошел во Владимирской области. Учитель английского языка временно утратил способность говорить на родном языке после выхода из наркоза. Открыв глаза, педагог начал общаться с персоналом исключительно на английском. При этом он вел себя довольно эмоционально, громко кричал, активно пытался что-то объяснить окружающим, игнорируя их попытки наладить контакт на русском. Необычное состояние продлилось несколько часов и закончилось так же внезапно, как и началось. Учитель английского снова заговорил по-русски. И еще курсы валют на сегодня. Доллар 84 рубля 10 копеек, евро 96.37. А на Ретро-ФМ продолжается первая смена. С добрым утром!

0: Так, 3 минуты 9 в столице. Доброе утро. Саша Светлов, Рит Субботина на
1: местах. Доброе утро, здрасте.
0: Мне понравилась новость. Учитель английского временно утратил способность говорить на родном языке после выхода из наркоза. Это ж как надо любить свое дело, во-первых. Да?
1: Самый быстрый вообще
0: душу
1: способ
0: отдавал.
1: Выучить языки, получается.
0: Да, до этого говорили, а можете научить меня английскому, вот чтобы я свободно говорил, или как носитель. А можете меня научить наркозному английскому? Ну, то есть, чтобы вообще шансов на другом языке говорить никаких не было. Это такая крайняя степень высокого мастерства.
1: Интересно,
0: теперь,
1: работать с другими языками. Но лучше все-таки не проверять, ребятушки. Вот, а работает ли это с песнями, например? Не, ну давайте тоже просто обычно в нашем нейрохите буквально вот уже очень-очень скоро споем. Поговорим про нашу тему сегодняшнюю.
0: Да, сегодня мы обсуждаем запреты, но не самые серьезные, а вот такие интересные, необычные, креативные, которые бы тоже как-то полезно разнообразили бы нашу жизнь. Пишите в соцсетях, а мы чуть позже обязательно это все разберем.

0: на Ретро-ФМ.
1: Так вот же он, гороскоп на вторник на 22 сентября. Этот день открыт для перемен, свободы и новых впечатлений. Но чтобы эмоции не захлестнули, надо не перегружать себя.
2: Овны, вам будет хорошо даваться задачи, требующие интуиции, творческого подхода и умения работать в команде.
1: Тельцы, инновационный взгляд на профессиональные дела позволит открыть новые перспективы.
2: Близнецы, у вас подходящее время подумать, путешествие или выбрать необходимый курс для обучения. Продумать, конечно же.
1: Раки, ваша цель на сегодня – это действовать по заранее составленному плану и мыслить креативно.
2: Львы, если ваш партнер утверждает, что вы заблуждаетесь, проверьте, это вполне может быть правдой.
1: Девы, ваша способность сохранять дисциплину и трезвость взгляда помогут в решении задач.
2: Весы, найдите, что вам поможет не уйти в крайности и направить энергию в конструктивное русло.
1: Скорпионы, раздражение или неудовлетворенность могут дать знать о себе, поэтому лучше отпустить ситуацию.
2: Стрельцы, у вас есть все шансы получить ответ на любые вопросы, стоит только сосредоточиться.
1: Козероги, чтобы чувствовать себя увереннее, приведите в порядок финансовые дела.
2: Водолеи, в течение дня старайтесь сохранить способность находить нестандартные решения и выходы там, где другие видят только тупик.
1: Рыбы, посвятите часть дня анализу недавнего прошлого, чтобы точно понимать, что же происходит.
2: Вот смотрите, ребят, 5, 4, 3, 2, 1.
1: Что это значит? Это 0.
2: 8:08. Загадайте желание скорее, оно точно сбудется.

0: 8.13. Привет всем от первой смены. Саша Светлов, Рита Субботина. Готовы?
1: Здрасте, здрасте. Так, у нас сегодня тема вот про запреты. Потому что в 51 году в Швеции были запрещены поцелуи в общественных местах.
0: Ну, потом... как будто были запрещены,
1: ну, да.
0: Да.
1: Потом осудили разобрались, и мы тут подумали. Помните, вот было такое знаменитое предложение: казнить нельзя помиловать, поставьте запятую там, где хочется. Вот, мы сегодня решили: запретить нельзя помиловать. А вы уже думаете, как
0: у вас
1: где
0: остается выбор.
1: Стоит запятая. Итак, первое. Голосовые сообщения длиннее минуты.
0: Людей, которые в кинотеатре открывают пачку чипсов.
1: Спрашивайте, ты спишь в переписке? Особенно, знаете, когда такой блин, очень громкий звоночек.
0: А вот такая ситуация. Хлопать, когда самолет приземлился.
1: Так, ну тут точно запретить. Звонить по видеосвязи без предупреждения.
0: Писать ок на сообщение, где тебе на 100 тысяч знаков кто-то изливал душу. Ну ок.
1: Так, людей, которые...

0: Андрей, же утро вторника. Всем, кто просыпается по первую смену на Ретро FM. Саша, Рита здесь. Сейчас расскажу историю, которую не надо повторять в домашних условиях. Так сказать, проконсультируйтесь со специалистом. О том, как одна чудесная корги довела свою хозяйку до магния.
1: Корги такая маленькая, такая собачка на маленьких лапочках. Такая милейшая, сосисочка.
0: Милейшая, казалось бы, до этого поступка. Корги съел загранпаспорт хозяйки незадолго до отпуска. Но хозяйка, так, конечно, сама виновата. Ну, она, может быть, во-первых, могла не уезжать. Во-вторых, могла выбрать маршрут попроще.
1: Собралась... Не заводить такого сладенького пирожочка.
0: Это третье. Женщина собиралась на Мальдивы. Да. Но собака решила внести свои коррективы и разорвать документ прямо у нее на глазах решил. Да, теперь вместо отпуска что? Восстановление паспорта. Ну и, наверное, срочный курс магния для хозяйки вместо мальдивских коктейлей.
1: Но
0: да,
1: тоже
0: пожалуйста,
1: на
0: витамины
1: М,
0: успокоительные.
1: С другой стороны, М магний, М Мальдивы. И все равно вот этого сладенького пирожочка в носик целовать, я уверена, она будет.
0: Даже если найдете это в интернете, ни в коем случае не показывайте это своему песику.
2: Ретро FM Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро FM.
3: Во Владикавказе сегодня ожидается переменная облачность. Временами небольшой дождь. Температура воздуха около 24 градусов тепла. Ветер восточный 1 метр в секунду.
2: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: В пекарне «Рагунцалх» на Васо Абаева 46 начинается акция 5 плюс 1. При покупке 5 фитчинов каждый шестой в подарок. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
5: Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь.

0: ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
1: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК-59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа 99-59-59. Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: А что, если ваш следующий отпуск никогда не закончится? Добро пожаловать в дом у озера Мане. Красивая жизнь у озера. 5 домов, закрытая территория, низкая плотность застройки. Внутри детский сад, сквер и подземный паркинг. Отпуск – это образ жизни в Мане. Узнайте о квартирах с террасами. Звездочка 18-00. Кисловодск. Застройщик ООО SZ21UC. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте dom-mane.ru.
3: Вот это поворот! Теперь заказать любимую еду можно, не выходя из машины. В «Автовкусной точке». Скоро открытие по адресу: Владикавказ, улица Московская, 16Б.
4: Что? Меня снизили!
5: Что? Я ниже всех! Кто-нибудь остановите скидки!
6: Успокойтесь! Это новый магазин «Фрост всем» на 6-й промышленной 5. Здесь так будет всегда. «Фрост всем» – 6-я промышленная 5. Выгода крупного поставщика. Теперь и для каждого покупателя.
7: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
8: Командные випки на 5 мест.
7: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
8: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
7: Клуб CyberX.
8: Мощное железо и топовая периферия.
7: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
8: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
7: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
8: Круглосуточно.
0: Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
1: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК-59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа 99-59-59. Строительная компания СТК-59.
0: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ 54 11 00.

0: воспоминаний. Плавненько приближаемся к актуальной информации в виде новостей на Ретро-ФМ прямо сейчас. Половина девятого. Новости расскажет Вадим Ривман.
1: С удовольствием это сделаю. Доброе утро. Итак, с 1 октября этого года в России вступают в силу новые правила оказания стоматологической помощи. Согласно приказу Минздрава, стоматологи будут обязаны применять обезболивание, если существует вероятность болевых ощущений. Об этом пишет «Известия». При этом человек сохраняет право отказаться от обезболивания, однако в ряде случаев врач может, в свою очередь, не провести процедуру без анестезии. Специалист обязан объяснить возможные риски такого решения. Кроме того, обновленный порядок расширяет перечень специалистов, которые смогут оказывать взрослым первичную доврачебную помощь при заболеваниях полости рта. Теперь это смогут делать стоматологические фельдшеры, гигиенисты, зубные техники, а не только зубные врачи. Дежурные средства российской системы ПВО минувшей ночью перехватили и уничтожили 297 украинских беспилотников над 15 регионами России. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил о ликвидации десятков беспилотников. Повреждены промышленные предприятия и гражданские объекты, в том числе частные дома и автомобили. Глава Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об уничтожении более 70 дронов, а над Воронежской областью за ночь сбили 28 беспилотников. Уровень безработицы в России за последние 5 лет снизился вдвое. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на данные Росстата. Согласно этой статистике, в июле 2021 года безработица среди населения в возрасте 15 лет и старше составляла 4,5% в России, а в июле этого года уже 2,3%. Кроме того, в 54 регионах страны за май-июль этого года уровень безработицы не превысил 2%. Аферисты стали выманивать деньги под видом продажи образовательных курсов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы МВД. Сначала злоумышленники размещают в мессенджерах объявления о наборе учащихся. Затем потенциальной жертве предлагают связаться с куратором, так называемый помощник директора академии. Он присылает программу обучения, анкету, договор, выставляет счет. После этого человеку сообщают, что оплатить курс через официальный сайт временно нельзя из-за технических работ, и предлагают перевести деньги по другим реквизитам, якобы чтобы сохранить скидку и место в группе. Еще назову курсы валют: доллар 84 рубля 10 копеек, евро 96.37. А с вами остается утреннее шоу «Первая смена» на Ретро-ФМ. С добрым утром!

0: На часах 8.35, это первая смена. Мы, Саша и Рита, приглашаем вас в самую музыкальную из наших игр «Нейрохит».
1: Друзья, пора звонить, пора сразиться с нашей нейросеткой, которая взяла песню, полностью переделала музыку, слова оставила те же. А что это такое, если вы нам скажете? Конечно же, то получите подарок. Это беспроводные наушники. Осталось только набрать вот эти цифры. 23, 24, 88, 3, ну и код Москвы 495.
2: Реклама.
3: Время подарков в Арктике. Покупая стиральную машину по интересной цене, вы получаете до 19 тысяч бонусных рублей в подарок. Время подарков в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
4: Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
5: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК-59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа 99-59-59. Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 0770. Если аккумулятор... то «Батарейка».
5: В сети магазинов «Стейтон» скидка на готовую кухню 30%. В вечернее время. Наши адреса: Куйбышева, 20, ЦУМ, первый этаж. И круглосуточные. Доватора, 25А, Гакаева, 1Б. «Стейтон» – первый. Всегда первый.
4: Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
5: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК-59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа 99-59-59. Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Время выгодных покупок в Арктике. Скидки на обеденные столы и стулья до 40%. Так только сейчас. Стол «Детройт» вы можете приобрести всего за 10 990 рублей. Арктика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности у консультантов.
7: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: проектом будет Валерий из Санкт-Петербурга. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Валерий. Как вообще Питер? Скажите, какая погода там?
1: Туман.
2: Туман. А как еще вы могли ответить?
0: Одним словом, да. Но все сразу стало понятно. Валерий, мы тут на днях обсуждали, что вот иногда, знаете, песню вспоминаешь и понимаешь, что все куплеты, все припевы помнишь наизусть, а непонятно зачем. А вы можете себя отнести к тем людям, которые вот реально помнят песни, текст песен?
1: Некоторые помню.
0: Ох, будем надеяться, ну, что хорошо. Некоторая из них сегодня как раз-таки и окажется в нейрохите. Я напоминаю, текст остался прежним, песня, а вот музыкальное оформление полностью изменилось. Есть две подсказки и есть беспроводные наушники. Вы готовы?
1: Да.
2: Ну что ж, попробуем, слушаем.

0: Вот это кодовая фраза про губы, которые... Да. Не туда не угодили.
1: Не помню, к сожалению.
0: Не помните?
2: Ну подождите, вы точно должны это помнить.
0: У нас есть вторая подсказка. Послушаем, давайте, да, насладимся еще.

0: Есть шанс угадать группу, у которой очень звучное название, совпадающее с одним известным кинофильмом, я бы даже сказал, многосерийным фильмом, если быть правильным. Итак, есть версии? Три, два, один.
1: Алиса, Мелофон, у меня.
0: Давайте послушаем правильный ответ. Группа «Гости из будущего».

0: сказали, беспроводные наушники. Мы остаемся здесь.
1: В Москве сегодня.
0: Подруги, да-да-да. Поэтому будем ждать вас вновь, Валерий, для того, чтобы в следующий раз, может быть, как раз-таки оказалась в игре та самая песня, которую вы помните наизусть и не спутайте ни с чем другим. Ну а сейчас гости из будущего. Давайте, как в оригинале.

0: Сообщения из соцсетей будем читать буквально через несколько минут, а некоторые попадают прям в десяточку. Мы сегодня говорим о запретах.
1: Да, друзья, в 51-м году в Швеции были, ну, ненадолго запрещены поцелуи в общественных местах. Вот, и мы решили вас спросить, а что бы вы еще запретили? Там уже были и носки с сандалями, и шорты кто-то не любит. Ну, и колготки, это я за себя говорила. Поэтому пишите во все наши соцсети, а мы очень скоро все это прочитаем.
2: Реклама.
3: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
4: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. Пауза «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
6: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам. В этом весь ты. И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
7: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
8: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
9: «Мир». Каждый день в твоих руках.
10: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
11: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
12: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
13: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-Банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-Банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-Банк».
14: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
15: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
16: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
17: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, Майсол Висар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Майсол Висар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Солвисар.
18: Имеется противопоказание. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
19: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
16: Мир. Каждый день в твоих руках.
5: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
10: Интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». Это лучшая музыка 70-х, круглосуточно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 70-е. 12+.

0: между тем.
1: А между тем, сегодня мы обсуждаем несерьезные запреты, которые можно было бы добавить в нашу жизнь, и как бы она от этого преобразовалась. Татьяна пишет: «Доброе утро, Саша и Эрит. Я бы запретила мамам давать советы женатым сыновьям. Особенно в бескомпромиссной форме. И особенно с последующим контролем их исполнения». Мамочка, принята.
2: Так, Маринка нам пишет: «Тяжелые вздохи в очередях. Я бы запретила». Я ж вздохнула тоже где-то. Да.
1: Игорь пишет: «Доброе утро. Я бы запретил малышарикам будить папу и маму в 7 утра. Запретил бы любимой женушке быть такой красивой с утра пораньше. А то на работу опаздываю. Постоянно из-за ее красоты». Игорь: «Да перестаньте. Там мы что-то придем, вас еще раз поженим».
2: А вот Анна как раз мужьям пишет всем: «А я бы запретила мужьям приходить домой к жене без цветов хотя бы один раз в месяц». Я с этим абсолютно согласна. Надо запретить. А вот. Далее нам пишет: «Запретить есть последний кусочек пиццы в одиночку». Но это морально недопустимо. Только делиться. Согласились.
1: Так. Александр пишет: «Я вас умоляю, нам хоть запрещай, хоть нет, все равно будем парковаться под знаком «Остановка запрещена» и выгуливать собак под знаком «Выгул собак запрещен». Как говорил Задорнов, наш народ непобедим». Продолжение следует: «А шорты все равно буду носить».
2: Далее Севарян пишет: «Ну невозможно, я уже 3 раза прочитала и 3 раза зевнула. Сейчас постараюсь». Не, не получается. «Запретить зевать, когда кто-то рядом зевает. Эпидемия заразит. Это серьезно. Мне опять хочется зевать. Да что ж такое-то? Прекратите».
1: Так, Аля, в некоторых офисах официально запрещено думать слишком громко. У нас, например, запрещено перебивать чужой внутренний диалог. Вот Рита иногда себе это позволяет,
2: да,
1: и нарушает
2: двоих
1: наше спокойствие. И мое, и звукорежиссера Александра. А мы в этот момент активно общаемся,
2: да,
1: сами с собой.
2: Да, сами с собой. Так, далее. Предлагаю запретить молодежи пирсинг, тату на лице, волосы, длинные лохматые. Тот самый вид, когда смотрят, не понимаешь, это мальчик или дед. Ну, наконец-таки, немножечко душно стало.
1: Майль, па, дай телефон, а? Все, мне уже в школу пора.
2: Да, ну там, кстати, начались, да мы сами так делали. В общем, вот это вот все. Далее, запретить нельзя помиловать, собственно, игра, в которую мы играли. Доброе утречко, страна. Доброе утро, первая смена. Я бы запретила кондуктору в маршрутке злиться, когда даешь мелкую мелочь за проезд. Ну, сидит такая, шипит: где вы только эту мелочь берете? Ну, вот видите, вот такие денежки нашли. Денежки же, главное, дали. Ну, зачем это запрещать? Это же хорошо. Вот. Ну, и про запретить шуметь соседям после 11 вечера. Ну, вообще, мы пытаемся. Не очень понятно, что из этого получается.
1: А может быть, действительно что-то и сработает? Посмотрим, тут время покажет. А пока ждем ваших новых сообщений в соцсетях и с удовольствием к ним вернемся чуть позже.

0: вторник, 9.00. Здесь первая смена. Давайте час вместе проведем. Вот и первый согласившийся. Вадим Ривман с новостями пришел.
1: Обязательно расскажу. Доброе утро, привет. Итак, с 1 января изменятся российские загранпаспорта. Из новых бланков уберут графы «личный код» и «учетная запись». Об этом сообщили в МВД. Кроме того, в загранпаспорта больше не будут вносить сведения о детях. В ведомстве объяснили это в том числе случаями, когда несовершеннолетним отказывали во въезде в некоторые страны без собственного документа, несмотря на запись в паспорте родителя. При этом уже выданные загранпаспорта, как отмечается, менять не потребуется, они продолжат действовать до окончания своего срока. Просроченные алименты в будущем могут сильнее влиять на решение банка о выдаче кредита. Об этом рассказал доцент финансового университета Игорь Семеновский. Центробанк предлагает учитывать при расчете долговой нагрузки не только кредиты, но и долги по алиментам, ЖКУ и услугам связи, если по ним уже возбуждено исполнительное производство. По словам эксперта, особенно заметным эффект может быть для неплательщиков алиментов. Такие задолженности нередко копятся годами и достигают значительных сумм. Дональд Трамп проведет сегодня встречу с Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи ООН. Переговоры запланированы на 20:15 по московскому времени. Официально ключевая тема беседы пока не объявлена. Ранее Трамп допускал проведение трехсторонней встречи с участием России и Украины. В Кремле заявляли, что Москва открыта к возобновлению такого формата, но подвижек в переговорном процессе пока нет. Старое бабье лето ожидается в Москве и на большей части центральной России в конце этого месяца. На большей части русской равнины и Урала начнет сказываться влияние блокирующего антициклона. Этот атмосферный щит обеспечит устойчивый возврат тепла, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По словам синоптика, календарная осень временно отступает. Днем в пятницу, например, ожидается плюс 14-19, а к выходным столбики термометров поднимутся уже до плюс 17-22 градусов. Ну и напоследок об удивительной истории, которая произошла в США. 10-недельный котенок из Нью-Джерси случайно стал путешественником и преодолел почти 1300 километров. Все это время он прятался в бампере автомобиля. Пушистый пассажир незаметно забрался в машину и проделал долгий путь до штата Джорджия. Чтобы вызволить котенка, пришлось обратиться за помощью к механикам. Они разобрали часть машины, достали его из днища. Несмотря на непростое путешествие, состояние питомца оказалось на удивление хорошим. Котенок нашел семью прямо в Джорджии, а новые хозяева дали ему имя Джек. И еще курсы валют: доллар 84 рубля 10 копеек, евро 96.37. А на Ретро FM продолжается первая смена. Всем хорошего дня.

0: 3 минуты 10 в столице. Доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Мне кажется, они готовы.
1: Думаешь?
0: Да.
1: Ты про родную речь?
0: Пора проверить.
1: Да кто ж будет готов? Там так все сложно, ребятушки. Кто бы знал, что самые большие баталии у нас вокруг ударений соберутся.
0: Да, там 5000 рублей на кону, и не только поэтому баталия. Потому что люди, ну, действительно хотят проверить свою грамотность, насколько хорошо они знают слова родного языка.
1: А еще сегодня в теме мы обсуждаем, вот что бы вы запретили. Мы уже поговорили и про, значит, носки, и про шорты, и про то, что последний кусочек пиццы ни в коем случае нельзя есть. В
0: общем, видеозвонки и совершать без предупреждения. Тоже обсуждали.
1: Абсолютно точно. Писать вот так вот по одному слову в сообщении, когда можно было все это в одном написать. Короче, пишите все, что вы бы запретили. Ну, такое несерьезное, естественно. А мы очень скоро все это прочитаем.

0: Волков на Ретро FM.
1: Сегодня вторник, ребята, 22 сентября. Этот день открыт для перемен, свободы и новых впечатлений. Но чтобы эмоции не захлестнули, надо не перегружать себя.
2: Овны, вам будет хорошо даваться задачи, требующие интуиции, творческого подхода и умения работать в команде.
1: Тельцы. Инновационный взгляд на профессиональные дела позволит открыть новые перспективы.
2: Близнецы, у вас подходящее время продумать путешествие или выбрать необходимый курс для обучения.
1: Раки, ваша цель на сегодня – это действовать по заранее составленному плану и мыслить креативно.
2: Львы. И если ваш партнер утверждает, что вы заблуждаетесь, проверьте, это вполне может быть правдой.
1: Девы, ваша способность сохранять дисциплину и трезвость взгляда помогут в решении задач
2: дня. Весы, найдите то, что вам поможет не уйти в крайности и направить энергию в конструктивное русло.
1: Скорпион, раздражение или неудовлетворенность могут дать знать о себе, поэтому лучше отпустить ситуацию.
2: Так, стрельцы, у вас есть все шансы получить ответ на любые вопросы, стоит только сосредоточиться.
1: Козероги, чтобы чувствовать себя увереннее, приведите в порядок финансовые дела.
2: Водолеи, в течение дня старайтесь сохранять способность находить нестандартные решения и выходы там, где другие видят только тупик.
1: Рыбы, посвятите часть дня анализу недавнего прошлого, чтобы точно понимать, что происходит.
2: Ну а мы сейчас посвятим время спорту буквально через несколько минут.

0: Физкульт, привет! В первой смене на Ретро-ФМ.
1: Ну давайте разберемся, что там в мире спорта происходит. Всем бодрейшего утра. В КХЛ громкая потеря. Уехал самый звездный иностранец Кевин Хейс. Да, американец сыграл за Акбар всего 5 раз, набрал 0+0 и завершил карьеру. Вот такой поворот. Форвард признался, что уже не тянет. Ну а в клубе похвалили его за честность. Можно ли сказать, что пацан ушел на пике? Не знаю. Казанцы уже без Хейса обыграли Ладу 3-2. У Толети 6 поражений в 7 играх. Далее. В матче «Адмирала» и «ЦСКА» была драка, ну и победили армейцы. «Северсталь» обыграла «Амур» 4-1. О футболе. Паузу в РПЛ встретили новостью о первой отставке. Родину уволила Хуана Диаса. Да, команду уже готов возглавить Сергей Ташуев. Ну, кстати, Гильермо Абаскаль, бывший тренер «Спартака», тоже заявил, что открыт для предложений. Главный тренер сборной Испании, в свою очередь, Луис де ла Фуэнте, продлил контракт до 32-го. Ну, а кто ж бы с ним не продлил? Я напомню, возглавляет он испанскую команду с 22-го года под его руководством. Испанцы, внимание, выиграли Лигу наций в сезоне 22-23, Евро-24, Чемпионат мира 20-26. Да на какой чемпионат их не заяви, они что-то все выигрывают и выигрывают. Ну что, Лига чемпионов к нам возвращается, будет много матчей, отмечу два крутейших, которые стоит посмотреть. 19:45, начало поединка Бавария-Манчестер-Сити, и в 22:00 просто вау, Реал ПСЖ. Ну, Матвею Сафону, конечно, пожелаем удачи. И в завершении, в Сан-Франциско робот провел бой с человеком и нокаутировал его ударом по корпусу. Да, комментатор Дмитрий Шнякин уже переживает за наше будущее. Да, видео это смотрел, просьба не показывать его Джеймсу Кэмерону, да. А то там еще один терминатор выйдет. Ну, а вообще стоит задуматься, мне кажется, и выпускать ли на ринг бойца с искусственным интеллектом. Человечество, будем беречь себя.
0: Физкульт, привет! В первой смене.

0: Саш, ты Flow 3 в субботе на это утро встречать вместе с вами. Первая смена на Ретро FM.
1: Так, я принесла тоже одну историю про футбол и связала ее с нашей темой, потому что мы сегодня вот обсуждаем запреты. Ага. Но, если честно, это тоже такая легенда. Я Индиана Джонс. Я 2 дня, вот вчера легенду про Рональду находила, сегодня тоже кое-что нашла. Ну, вообще, эти истории очень известные, да. Вот, поэтому, а правда это или нет? Главное, что она звучит как сокровище.
0: Ну, давай, рассказывай.
1: Короче, значит, есть известная история о том, почему Индия не сыграла на чемпионате мира по футболу 50-го года. Значит, рассказывают, что индийцы хотели играть босиком. Вот, а FIFA как раз запретили.
0: Видишь, FIFA какая.
1: Вот, и поэтому Индия снялась с турнира. А, неизвестно, правда, легенда, могло бы быть и так, но с другой стороны, а вот не надо запрещать, потому что, ну, хотят люди играть босиком в конце.
0: Но если мы любим играть, знаешь, что было 13, да, вот сборная России. Вот. Почему не выпустить 13? Это же все равно как бы может не отразиться на счете.
1: В конце
0: да?
1: концов. В общем,
0: надо давать людям заниматься спортом, как они хотят. Конечно.
2: Реклама. Время подарков в Арктике. Покупая стиральную машину по интересной цене, вы получаете до 19 тысяч бонусных рублей в подарок. Время подарков в Арктике. Подробности в ТК «Арктика». Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
3: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК-59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа 99-59-59. Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 23 по 29 сентября. Масло сливочное, традиционное, «Вкуснотеево». 82,5% жирности, 340 граммов, 399 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения, полные условия акции, уточняйте на кассе и на magnit.ru.
5: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
6: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
7: Командные випки на 5 мест.
6: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
7: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
6: Клуб CyberX.
7: Мощное железо и топовая периферия.
6: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
7: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
6: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
7: Круглосуточно.
4: Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.

0: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК-59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа. 99-59-59. Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Время выгодных покупок в Арктике. Скидки на обеденные столы и стулья до 40%. Так только сейчас. Стол Детройт. Вы можете приобрести всего за 10 990 рублей. Арктика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности у консультантов.
2: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ. 54 11 00.

0: каждую минуту, и у нас есть бдительный человек, который на связи и с космосом, и со всеми странами, и нам вовремя все сообщает.
1: Все, надо теперь сделать ему такую... Как это называется?
0: Татуировку, ты сказал?
1: Да, да,
0: татуировку,
1: давай татуировку.
0: Эльману.
1: Все верно, все верно.
0: Итак, новости на Red FM. Вадим Ривман, собственной персоной.
2: Обязательно расскажу. Всем привет, доброе утро. Итак, страховые выплаты по ОСАГО вырастут из-за новых ценников на запчасти. Правда, стоимость страховки тоже увеличится. В России вводится новый порядок формирования справочников запчастей. Это позволит водителям получать более выгодную компенсацию на ремонт по автогражданке. Об этом сообщила «Известиям» президент Российского союза автостраховщиков Евгения Уфимцева. Автоэксперты и партнер «Автостата» Игорь Маржаретта отметил, что обновленные перечни будут применяться для расчета стоимости восстановления машин после ДТП, которые произошли, начиная с 19 сентября этого года. Однако рост выплат приведет и к подорожанию самих полисов. В среднем цена страховки, как ожидается, может вырасти на 10%. В Госдуме предложили сделать регистрацию по месту жительства добровольной. С такой инициативой выступил вице-спикер Госдумы Владислав Дованков. По его словам, действующая система устарела, а часть необходимых сведений государство и так получает уже в цифровом виде. Фракция «Новые люди» ранее уже внесла такой законопроект в Госдуму. Документ еще будут дорабатывать с учетом замечаний. Пока что регистрация, как отмечается, по месту жительства и пребывания остается обязательной. В Японии из-за тайфуна погибли 3 человека, и еще 2 числятся пропавшими без вести. В аэропортах Токио в связи с неблагоприятными погодными условиями отменены более 500 рейсов. Улететь из страны, в частности, не могут около 100 российских туристов. Кроме того, в Японии из-за сильных дождей затопило железную дорогу, поезда не ходят. Отмечается, что за 2 дня выпало почти 3 месячных нормы осадков. Ну а ранее в Китае из-за тайфуна были эвакуированы 54 тысячи человек. Существовала опасность локальных наводнений. Крупнейших мобильных операторов России могут обязать расширить свои сети во всех населенных пунктах страны, где проживает более 2000 человек. Сделать это необходимо до конца марта 2027 года. Об этом пишет «Известия» со ссылкой на проект решения Госкомиссии по радиочастотам. В Минцифры уточнили, что населенных пунктов без мобильной связи сейчас в стране нет. В каждом работает хотя бы один оператор. Цель нововведения – сделать так, чтобы у жителей был выбор между несколькими операторами, а на случай сбоя одной сети оставалась возможность подключиться к другой. И еще курсы валют: доллар 84 рубля 10 копеек, евро 96.37. А с вами остается первая смена на Ретро-ФМ. С добрым утром!

0: Саша Светлов и Рита Субботина на Ретро-ФМ.
1: Игра, в которой мы проверяем грамотность как свою, так и наших слушателей. Называется она «Родная речь». А в чем правило, Маргарита?
2: Так, ребята, мы вам будем читать самые вообще сложные, ну, необычные слова с ударениями, которые вот за все время можно до 5000 рублей выиграть. 4 было максимум. Вот, поэтому...
1: Ну, может, сегодня? Нет-нет, да и да.
2: А, может быть, и да. 23-24-88-3, код Москвы 495. Звоните, может, да, все-таки.
3: Реклама.
4: В пекарне «Рагунцалх» на Васо Абаева 46 начинается акция 5+1. При покупке 5 фитчинов каждый шестой в подарок. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
5: Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
6: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК-59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа. 99-59-59. Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Вот это поворот! Теперь заказать любимую еду можно, не выходя из машины. В «Автовкусной.» Скоро открытие по адресу: Владикавказ, улица Московская, 16Б.
8: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
5: Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
6: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК-59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа. 99-59-59. Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ 54 11 00.

0: сменя на Ретро-ФМ.
1: Столица 9.41. Начинаем урок русского языка, ну или как мы еще иногда его называем, родная речь на Ретро-ФМ. Наталья Челябинска участвует. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Я очень рада, что дозвонилась до вас.
1: Класс, добро пожаловать.
3: Наталья, скажите, вот слушали нашу игрушку? Получалось что-то отгадывать?
2: Получалось как бы. Ну, не все, конечно, 50 на 50, но все время слушаю ваше радио.
1: Но есть такое ощущение, что сегодня вы можете взять пятерочку и стать первым человеком, да, который выиграет максимальный приз в родной речи. А до этого у нас такого не случалось в этом году. Готова?
2: Да, ну, если... Готова. Если удача, как сказать, подвернется... То все может быть.
3: Итак, немножко о правилах. Смотрите, мы вам будем называть по очереди пары слов, где вам нужно быстро выбрать верный, на наш взгляд, вариант. Но отвечать надо не первый или второй, а произносить само слово. Договорились?
2: Хорошо, поняла.
3: Ну что ж, тогда погнали. Итак, первая двойка. Миллиметр, миллиметр.
2: Миллиметр.
3: Приняли.
1: А как считаете, танцовщица или танцовщица?
2: Танцовщица.
3: Приняли. Отступ или отступ?
2: Отступ.
3: Приняли.
1: Вручит или вручит?
2: Вручит.
3: Статуя, статуя.
1: Осторожно.
2: Статуя.
1: Хорошо. Ну, давайте разбираться. Так, первое слово было миллиметр. Ну, конечно, никакой не миллиметр. 1000+.
3: А это было бы интересно, конечно же.
1: Да, танцовщица. Правильно говорите. Вы выбрали танцовщицу, поэтому здесь 1000 не заработали. Отступ. Правильно. 1000. Вручит. Тоже правильно. Плюс 1000. И статуя. Ну, конечно, и никак иначе. Тоже 1000. Из 5 4 правильных слова. Значит, 4000 рублей от Ретро-ФМ получаете.
3: А это даже больше, чем 50 на 50, про которые вы изначально говорили.
1: Да-да-да, и теперь все эти слова точно где-то отложатся у нас в голове, и мы будем их использовать правильно. Но об этом мы еще поговорим, а сейчас Смоуки уже хотят войти в эфир.
0: Родная речь. В первой смене на Ретро-ФМ.

0: грамотные наши. Состоялась игра «Родная речь». 5 пар слов разобрали. Запоминаем, как их нужно правильно употреблять. Миллиметр, танцовщица, отступ, вручит, статуя. Зафиксировали и говорим еще грамотнее.
1: А еще давайте зафиксируем нашу сегодняшнюю тему. Вот мы сегодня говорим о том, а что бы вы запретили. Ну, что-нибудь такое веселенькое, классное. Мы уже говорили шорты мужчинам, женщинам, колготки. И летом тоже не носить длинные юбки. Вот. В общем, все, что вам в голову приходит, ну, желательно такое веселенькое, классненькое, пишите во все наши соцсети, а мы очень скоро обязательно прочитаем.
2: Реклама.
3: Да, вы можете запомнить имя клиента, вид работы, дату, время, адрес, сумму, сроки, материалы, договоренности, контакты, задачи. Ну ладно, не можете. Зато можете подключить МТС Оптимус, который запомнит все это за вас. МТС Оптимус записывает и расшифровывает звонки, выделяет главное и формирует задачи, чтобы вы занимались бизнесом, а не рутиной. Попробуйте бесплатно в тарифах МТС. В услуге МТС Оптимус доступны функции ИИ и записи разговоров через приложение МТС Оптимус. 18+. Подробности об услуге и ее стоимости на mts.ru.
4: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в премиум и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
5: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста.
6: Эргоферон.
7: Мы всей семьей им лечимся.
5: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
8: Эргоферон сочетает в себе действия сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.

0: россии.ру 16+.
1: Выгода до 900 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует только до конца сентября. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
0: Предложение ограничено и действует до конца сентября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум 2026 года выпуска и складывается из прямой выгоды, выгода по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
2: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
3: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
0: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
4: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости «Хавейл Дарго»? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил. 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее. Новый дизайн строже. Без суеты. Внутри сервисы «Яндекс.Авто». Все под рукой. Обновленный «Хавейл Дарго». Надежно движется. Вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Хавейл Сити и убедитесь сами.
0: Возрастное ограничение 13+.

0: Между тем.
1: Между тем, сегодня мы говорим про необычные запреты. Может быть, нелепые, может, интересные, может, креативные, которые можно было бы ввести, предложить. Но только говорим, конечно, не всерьез. Айрат пишет: «Доброе утро». Я буду читать спокойно. «Я бы запретил бодрые кричащие голоса утренних ведущих до 9:00 утра. Законодательно разрешить в это время только понимающий, сочувствующий шепот».
2: Хорошо. Ну, хотя сейчас 9:55, что в конце концов? Можем же вот так разговаривать.
1: А вдруг Айрат у нас совсем сова и до 12 не спит? Не надо обижать Айрата.
2: Хорошо. Георг нам пишет: «Запретить накачанные губы до 35 лет». А что после 35 происходит? Уже можно? Стринги на пляже. Так, а там до скольки лет?
1: Это тогда вход у врача, пластического хирурга. Вход 35+, понимаешь, да. Сразу паспорт показывает.
2: И тату больше 1% от площади кожи. Вот такие запреты.
1: Елена пишет: «С добрым утром, надо запретить короткое лето». Или такое, да, вот именно такое короткое лето. «Пусть всем хватает витамина D». Золотые слова, Елена.
2: Так, далее. «Запретить пробки законодательно на федеральном уровне». Встал в пробку. Господи, тут, ну тут, знаете, я не буду читать, там прям какие-то расправы. А как это запретить-то? Подождите, ну мы же только то, что в наших силах отчасти. А пробки это же, ну ладно, все, что я завела.
1: Отвлечемся на секунду. Сергей: «Запретить лунное затмение, поднимает артериальное давление. Запретите волкам выйти на луну, портит настроение». Ну хорошо.
2: Так, Сергей говорит: «Предлагаю запретить слова паразиты. Это самое 5-10. То бишь, так, всяк, все, у егонного». Ну, пока что пришло в голову из того, что режет слух. А как вот это? Вот это то самое 5-10. Это же, ну, связка как бы социальная, такая, культурная. Как такое запретить-то?
1: Ну, как оно это? Ну, сейчас, ну, крутится на языке.
2: Да. Так, далее. «Доброе утро. Запретил бы водителям махать руками. А то хозяева махать. Жизни на крутых
1: махать,
2: машинах
1: махать, махать.
2: Нарушают, еще и возмущаются». Вот, вот такое тоже.
1: Да. Так, ну хорошо, возмущение-то пошло, пошло, огонечек разгорается, да, все хорошо. Будем ждать новых сообщений, обязательно их разберем уже в следующем часе. Оставайтесь в компании с первой сменой.

0: наш хедлайнер новостей Вадим Ривман уже готов что-то рассказать.
1: Обязательно расскажу. Привет, доброе утро. Итак, по всей стране могут измениться правила приема в вузы. С предложением выступило Министерство образования и науки. Там заявили, что физика станет обязательным экзаменом для поступления на направления, которые связаны с машиностроением. Математика для специальности в области информационной безопасности. А историю начнут принимать на факультетах, где раньше, наряду с ней, могли засчитывать результаты ЕГЭ по обществознанию. В ведомстве уточнили и правила приема участников школьных олимпиад. Льготы при поступлении предложили оставить только для победителей. Ожидается, что нововведения могут вступить в силу уже в следующем учебном году. Дежурные средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили почти 300 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны. Дроны сбивали над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, рядом других областей, а также над Крымом. Ранее сообщалось, что над территорией Самарской области уничтожили десятки беспилотников. Повреждения получили гражданские объекты. Доля телефонного мошенничества с использованием медицинских легенд выросла до 20% в этом году. Об этом пишут «Известия». Основной схемой текущего осеннего сезона стали звонки из поликлиник по поводу вакцинации. Преступники представляются сотрудниками медучреждений, заявляют якобы об изменении правил записи. Также вероятны рассылки фишинговых уведомлений о прививках от гриппа. После перехода на поддельный сайт у жертвы пытаются выманить логин, пароль и код из СМС-сообщения. Уровень безработицы в России за последние 5 лет снизился вдвое. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на данные Росстата. Согласно статистике, в июле 2021 года безработица в России среди населения в возрасте 15 лет и старше была 4,5%, а в июле этого года уже 2,3%. Кроме того, в 54 регионах страны за май-июль текущего года уровень безработицы не превысил 2%. На последние личные вещи актрисы Бриджит Бардо были проданы на аукционе во Франции за сумму, которая примерно в 20 раз превысила стартовую цену – почти 1 миллион евро. На торги выставили 285 предметов, в их число вошли мебель и посуды из домов Бардо в Сен-Тропе и в Париже, а также шляпы, солнцезащитные очки. Аукцион вызвал значительный интерес среди поклонников актрисы. Вырученные средства будут перечислены ее единственному сыну Николя Шарье и Фонду защиты животных. И еще курсы валют: доллар 84 рубля 10 копеек, евро 96.37. А далее первая смена на Ретро FM. Всем удачного дня.
0: Столицы, доброе утро.
2: Доброе
0: Маргарита,
2: утро.
0: Маргарита, Александр, все как обычно на местах. Что у нас разрешено в этом часе?
2: Так, у нас разрешено обманывать, если честно. Но не просто так, у нас можно и обманывать, и вот говорить какие-то факты интересные. Все это в игре фейк-контроль. Не просто так мы все это делаем, ребята. Если вы понимаете, где ложь, где правда, сертификат в Marketplace на 3 или на 5 тысяч рублей становится вашим. Еще у нас есть тема сегодня.
0: Да, мы говорим о запретах. Ну, не серьезных, которые прям жесткие, а такие более креативные, интересные, необычные, неожиданные, смешные.
2: Вот мужчина, например, один говорил, что в стрингах нельзя ходить, а губы накачивать только после 35 можно. Хотел сказать, 30 чуть не понизила порог, а он же запретил по своим каким-то вот меркам. Поэтому у вас тоже есть такое право, обязательно пишите ваши запреты, а мы их очень скоро прочитаем.

0: Шевченко на Ретро FM.
1: Сегодня 22 сентября, вторник. Это день открыт для перемен, свободы и новых впечатлений. Но чтобы эмоции не захлестнули, надо не перегружать себя.
2: Овны, вам будет хорошо даваться задачи, требующие интуиции, творческого подхода и умения работать в команде.
1: Тельцы, инновационный взгляд на профессиональные дела позволит открыть новые перспективы.
2: Близнецы, у вас подходящее время продумать путешествие или выбрать необходимый курс для обучения.
1: Раки, ваша цель на сегодня – это действовать по заранее составленному плану и мыслить креативно.
2: Львы, если ваш партнер утверждает, что вы заблуждаетесь, проверьте. Это вполне может быть правдой.
1: Девы, ваша способность сохранять дисциплину и трезвость взгляда помогут в решении задач дня.
2: Весы, найдите, что вам поможет не уйти в крайности и направить энергию в конструктивное русло.
1: Скорпионы, раздражение или неудовлетворенность могут дать знать о себе, поэтому лучше отпустить ситуацию.
2: Стрельцы, у вас есть все шансы получить ответ на любые вопросы, стоит только сосредоточиться.
1: Козероги, чтобы чувствовать себя увереннее, приведите в порядок финансовые дела.
2: Водолеи, в течение дня старайтесь сохранять способность находить нестандартные решения и выходы там, где другие видят только тупик.
1: Рыбы, посвятите часть дня анализу недавнего прошлого, чтобы точно понимать, что происходит.
2: И проспать в хорошем настроении вместе с нами.

0: Приветики, 10.13, Саша, Рита. Первая смена и хиты, проверенные несколькими поколениями.
1: Главное, чтобы было чистенько, ребята. Вот у нас на столе мы постоянно в сане, особенно пыль, вот так вот протираем, знаете, как на палец. Типа, объясню, почему.
2: Тихо.
1: Да, беспорядок-то в квартире, оказывается, может вызывать депрессию. Вот оно что, ты думал
0: вы
1: там.
0: Вы защищаетесь.
1: Да, мы
0: две
1: ставим.
0: Две пыльные истерички.
1: Вот эти вот щиты. Значит, разбросанные вещи, немытая посуда, бумаги, хлам. Ну, вот это все. Короче, создают когнитивную перегрузку. Психологи говорят. Из-за этого мозг тратит энергию на фильтрацию визуального шума, быстрее устает, испытывает всяческие стрессы. Ну и как там, не знаю, почитать или сделать какую-то еще работу или еще что-то. Нет, ребят, сначала нужно убраться, а потом уже спокойненько. Но сначала нужно убраться, потому что бесит. Я спокойна.

0: ту самую, в которой проходили съемки фильма «Брат 2». Да, больше 100 миллионов за нее выложили. Вот, не так давно состоялась сделка. Квартира
1: нормально,
0: на Причистенке.
1: Нормально продала.
0: Да-да, именно там пытались разобраться, румын он или болгарин. Болгарин или румын. Возможно, даже какая-то надпись на стене осталась, потому что реклама продажи шла вот прям с кадром из фильма «Брат 2» и Инны Салтыковой.
1: О,
0: да.
1: Это хорошо.
0: Данила Багров, легендарный, который, да, совершенно случайно влюбился в героиню Ирины Салтыковой и даже не знал, кто она есть.
1: А я вот подумала, вот эта лестница, там, где они идут высоко, я узнал, что у меня...
0: Да-да-да,
1: вот
0: это рядом, в Америке.
1: Вот, интересно, а это за сколько можно продать?
0: А сейчас позвоню.
1: Только
0: Hello,
1: присматривать.
0: My friend, do you have time? Yes,
1: просто?
0: I have a question.
1: Алло,
0: just
1: Dan.
0: One question.
1: Это Данила, I need help, нужно оценить лестницу.
2: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: Во Владикавказе сегодня ожидается переменная облачность. Временами небольшой дождь. Температура воздуха около 24 градусов тепла. Ветер восточный 1 метр в секунду.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Время подарков в Арктике. Покупая стиральную машину по интересной цене, вы получаете до 19 тысяч бонусных рублей в подарок. Время подарков в Арктике. Подробности в ДК «Арктика».
5: Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
6: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК-59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа 99-59-59. Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Жизнь так насыщена делами. Но есть Стейтон. Домашняя кухня, приготовленная из натуральных продуктов. Вкусный ароматный хлеб, пельмени. Только натуральные и качественные компоненты. Сеть супермаркетов Стейтон. Вкусно, как дома.
8: Подходи, налетай, мед чистейший покупай. Кто попробует наш мед, очень долго проживет. Лавка меда у Блинова. Собирай мед по всему региону в экологически чистых местах. Большое разнообразие сортов, в том числе элитных. И даже мед с уникальных медоносов. Только натуральный мед лавка меда продает. Пчелы честно признаются, даже мамою клянутся. Лавка меда у Блинова. Мед и продукты пчеловодства. А еще травы, орехи, сухофрукты, варенье и джемы на любой вкус и полезнейшая пыльца сосны. Рынок «Алан». Вход с Владикавказской. Телефон 999-282.
9: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
10: Командные випки на 5 мест.
9: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
10: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
9: Клуб CyberX.
10: Мощное железо и топовая периферия.
9: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
10: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
9: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
10: Круглосуточно.
5: Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
6: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК-59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа 99-59-59. Строительная компания СТК-59.
5: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ 54 11 00.

0: Кости Фа-студио на Ретро-ФМ с хитом «Джулия». Я вспоминаю, как эту песню мы загадывали в круизе Ретро-ФМ 2026, когда делали по лучшим хитам от 70-х до 2010-х. И ее, кстати, вообще все разгадали.
1: Да, ее помогал нам придумывать нас Женя, который, мне кажется, ну, во-первых, мастер квизов, во-вторых, он как только эта песня заиграл, он аж зашел, понимаешь, с улицы. Он когда слышит что-нибудь из квиза, он сразу: «А, что? Я здесь? Я
0: есть
1: вот, я
0: люди,
1: готов?»
0: Которые не в эфире, но которые очень много делают, да, для того, чтобы радиостанция Ретро-ФМ жила и мероприятия были на высоте. Спасибо большое всему коллективу, ну а сейчас нам пора разобрать новости. Может, в этом нелегком деле Вадим Ривман.
2: Обязательно помогу. Доброе утро. Итак, просроченные алименты в будущем могут сильнее влиять на решение банка о выдаче кредита. Об этом рассказал доцент финансового университета Игорь Семеновский. Центробанк предлагает учитывать при расчете долговой нагрузки не только кредиты, как сейчас, но и долги по алиментам, ЖКУ, услугам связи, если по ним уже возбуждено исполнительное производство. По словам эксперта, особенно заметным эффект может быть и для неплательщиков именно алиментов. Такие задолженности нередко копятся годами и достигают в результате значительных сумм. С 1 января изменятся российские загранпаспорта. Из новых бланков уберут графы «личный код» и «учетная запись». Об этом рассказали в МВД. Кроме того, в загранпаспорта больше не будут вносить сведения о детях. Ведомстве объяснили это в том числе случаями, когда несовершеннолетним отказывают во въезде в некоторые страны без собственного документа, несмотря на запись в паспорте родителя. При этом уже выданные загранпаспорта менять не требуется, они продолжат действовать до окончания своего срока. Дональд Трамп проведет сегодня встречу с Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи ООН. Переговоры запланированы на 20:15 по московскому времени. Официально ключевая тема беседы пока не объявлена. Ранее Трамп допускал проведение трехсторонней встречи с участием России и Украины. В Кремле заявляли, что Москва открыта к возобновлению такого формата, но подвижек в переговорном процессе пока нет. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил коллектив детской больницы Святого Владимира с юбилеем. Одному из старейших медучреждений столицы исполнилось 150 лет. Глава города поблагодарил персонал за преданность и любовь к своему делу, а также пожелал новых достижений, успехов и развития. Желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра будет действовать в Москве с полудня завтрашнего дня и до 6 утра 24 сентября. Об этом сообщает гидрометцентр. По прогнозам синоптиков, ожидается усиление ветра днем 23 сентября. Порывы достигнут 15 метров в секунду, ночью 24 до 17 метров в секунду. Аналогичное предупреждение действует и в Московской области. Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Шувалов сообщил, что 22 сентября в столице начнутся дожди. И еще курсы валют: доллар 84.10, евро 96.37. А с вами остается первая смена на Ретро-ФМ. Я желаю вам хорошего дня.

0: 10:34. Ну что, в интернетах сегодня много чего прочитали, ребята?
1: Да, много.
0: Поверили во все?
1: Да.
0: А это зря.
1: А это бесплатно еще. А вот если у нас понять, что правда, а что ложь в нашей игре «Фейк-контроль», можно получить сертификат в Marketplace на 3 тысяч, на 5 тысяч. Там вообще знаете сколько тысяч? 3 и 5. Звоните 23-24-88-3, код Москвы 495.
2: Реклама.
3: В пекарне «Рагунцалх» на Васо Абаева 46 начинается акция 5 плюс 1. При покупке 5 фитчинов каждый шестой в подарок. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
4: Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
5: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК-59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа 99-59-59. Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Хотите iPhone BU или новый, Android и аксессуары по доступным ценам? Срочно! Mix Mobile. При покупке смартфона, чехол, стекло и беспроводные наушники в подарок. Генерала Плиева 26 и Куйбышева 46. Кредит-рассрочка от банка «Халва». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд». Эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8-800-222-0770.
8: М2 Connect. Для бизнесса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
4: Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
5: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК-59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа 99-59-59. Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Время выгодных покупок в «Арктике». Скидки на обеденные столы и стулья до 40%. Так только сейчас. Стол «Детройт» вы можете приобрести всего за 10 990 рублей. «Арктика». Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности у консультантов.
10: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: Контроль. Первые смены.
1: 10:41 на часах, это фейк-контроль в первой смене, игра, в которой не надо во всем доверять ведущим. Татьяна на связи из Кирова, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Татьяна, у вас как с интуицией обычно?
2: Ну, процентов на 80.
3: Нормально.
1: Тогда, тогда что
3: процент.
1: Посоветуете, на красное или все на зеро?
2: На зеро.
3: Поставили.
1: Ну, я пошел, Ритуль, а вы поиграете.
3: Да, а мы пока выберем. Лошади, Африка или дыня? Что больше интересует?
2: Дыня.
3: Дыня. Ну, я понимаю, хорошо, сейчас сезон. Итак, первое утверждение, правда или ложь. В арабских странах в древности верили, что дыня попала на землю из рая.
2: Думаю, да.
3: И это на самом деле правда. Ну, во-первых, по вкусу, можно сказать. А еще они верили, что вот узорчатые трещинки на кожуре считались зашифрованными посланиями свыше. Так что почитайте сегодня свою дыню.
1: Да, сам.
2: Очень интересно.
1: Да, да, да. Самыми крупными дынями считаются таджикские. Правда или ложь?
2: Ложь.
1: Принимается ложь, и это правильный ответ. Узбекские правильные. Их вес может доходить до 25 килограммов аж.
3: Так, далее. Хамон с дыней по-испански называется дульсе пареха. Правда или ложь?
2: Правда.
3: И это? А вот это неправда. Хамон с дыней называется мелон кон хамон, а дульче пареха переводится как сладкая парочка.
1: Ну, в принципе, тоже подходит, да? Но не настолько прямо. Два из трех, это значит сертификат на 3000 рублей.
3: Это, кстати, ровно, мне кажется, 80%. Вы в целом-то угадали на 100 свой процентаж. Вот так вот.
1: Осталось на трешку заказать дыню. Да-да, и отметить этот триумф в своем родном Кирове. Большой привет городу. Оставайтесь на связи и насладитесь с нами хитом от Юрия Антонова на Ретро-ФМ.
0: Фейк

0: На крутом только что на ретро FM. А ты когда-нибудь прыгала, кстати, вот, например, в речку с высокого берега?
1: Ну, когда мы на круизе были, там невысокий, там такой маленький парапетик был, не помню где, в каком-то крестиком острове.
0: Сейчас вспомнят девчонки, особенно наша победительница круиза ретро FM 2026. Мы же все вместе плавали туда.
1: Да, да, там ты с высокой прыгала, а я с маленькой, потому что я что-то
0: Ну, кричали мы одинаково.
1: Трусиха.
0: Да, было интересно, даже видео, по-моему, где-то сохранилось.
1: Хорошо, что кричать не запрещено в этом месте, а вот о том, чтобы вы запретили, пишите во все наши соцсети. Ну, что-нибудь такое, знаете, несерьезное. Хотя кто-то даже сказал, голоса веселые ведущих. До 10 утра нужно запретить. А вот что вы хотите запретить, пишите. И очень скоро мы все это прочитаем.
2: Реклама.
3: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
4: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. Пауза «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ 963.
6: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь «Соловисар» с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь «Соловисар» — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. «Соловисар».
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению «Мирпэй» карты разных банков и платите в одно касание.
9: «Мир». Каждый день в твоих руках.
10: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
11: Выгода до 900 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует только до конца сентября. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
12: Предложение ограничено и действует до конца сентября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум 2026 года выпуска и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
13: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
14: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в «Лимана Про» нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в «Лимана Про».
15: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте lemanapro.ru.
16: Я Пирелли беру в колесо.ру. На-на-на.
17: Дорогой, а что это ты напеваешь?
16: А это Пирелли в колесо.ру. Там вся линейка зимних шин под любой тип и размер.
17: О, нам давно нужна зимняя резина.
16: Так я и говорю, Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
18: Я Пирелли беру в колесо.ру.
19: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
12: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
9: «Мир». Каждый день в твоих руках.
15: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
1: Ретро FM.
9: Заходи на сайт retrofm.ru. Присоединяйся к нам ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай и устанавливай наше мобильное приложение. Слушай эфир, включай специальные интернет-потоки и подкасты. Будь в курсе наших проектов и событий. Retro FM всегда с вами.
15: 12+.

0: между тем.
1: А между тем, сегодня о запретах говорим. Ну, не которые уже существуют, и которые прям серьезные, жизненно необходимы, а которые, да можно было бы ввести, но с ними же было бы интереснее. Креативные, несерьезные. Поехали.
2: Мне вот нравится, Сергей пишет, я прочитаю именно так, как мне кажется, нужно читать это сообщение. Здравствуйте, Саша и Рита. Я бы запретил фильмы ужасов в кинотеатрах. Например, фильм «Пункт назначения 7» в кино с 12 мая 2028 года. Осталось 5, 9, 8 дней.
1: Алексей пишет, я бы запретил маленьким девочкам прокалывать уши, особенно тем, которые еще разговаривать не умеют. Они же и так красивые.
2: Так, Марина говорит, я бы запретила кашлять, чихать без предупреждения. Внимание, чих. Вот так вот. Ну
1: будь
2: ладно.
1: Будь здоров.
2: Будь чих, здоров.
1: Аля, запрещено считать, что утро начинается с кофе. Утро начинается с мысли еще 5 минут. А кофе это уже вторая фаза операции «Встать».
2: Так, ну здесь серьезная. Маринка нам пишет, я бы запретила звонить по телефону без предварительного смс-согласования. Ох, как я с вами согласна. За нарушение 3 дня без интернета.
1: Вот. Ирина пишет, так, ну здесь о наболевшем. Доброе утро. Запрети девочкам одеваться как мальчики, а мальчикам как девочки. А то иногда обращаешься к девочке, а в итоге оказывается мальчик.
2: Так, далее, вот значит, помнишь, да, нам Геворг писал, что запретить накачанные губы до 35, это очень
1: это
2: важно.
1: Это было строго.
2: Да, а Маринка просто сказала, накачанные губы, а если ужалит оса в губы, то есть они тогда будут очень сильно накачанные, правильно я понимаю?
1: Да, Елена пишет, надо запретить навигатору спорить с водителем. А то ишь ты, развернитесь, да развернитесь, согласен.
2: Диктует свои правила.
1: Кто здесь главный, в конце концов, в нашем автомобиле? Тем более они так часто умеют заблуждаться, эти навигаторы.
2: Друзья, вот сегодня поговорили о запретах, и знаете, у нас есть для вас свой запрет. Мы вам сегодня запрещаем официально грустить. Вот чтобы завтра до 7 утра слушали ретро-ФМ, тут много классных ведущих, много классных программ, офигенная музыка, и к 7 утра завтра вернулись с такой же улыбкой, с которой провели сегодняшнее утро вместе с вами.
0: Утреннее шоу на Ретро-ФМ с 7 до

0: московское время. 11 часов, вторник, 22 сентября на календаре. И у нас есть новости к этой минуте. Ну, как у нас? У Дмитрия Королева пока есть. Сейчас он будет делиться. Дим, доброе утро.
1: Здравствуй, Юра. Приветствую, друзья. Часть бюджетных выплат могут перевести в цифровые рубли. С инициативой выступает Минфин. Как сообщила первый замминистра финансов Ирина Окладникова, пользоваться такой формой денег можно будет добровольно. Кстати, как выяснили аналитики, каждый пятый опрошенный россиянин верит, что цифровой рубль заменит наличные и карты через 5-10 лет. Однако большинство граждан не думают, что новая форма нацвалюты будет популярна и вытеснит другие варианты. Покупатели выступили против ужесточения возврата товаров с маркетплейсов. Несколько организаций по защите прав потребителей предлагают бороться с возвратами точечно, не ограничивая права всех. Напомню, ранее Минэкономики подготовила поправку, которая позволит установить категории товаров, которые нельзя будет вернуть при онлайн-покупке. В некоторых случаях отказаться от предоплаченного заказа будет нельзя даже до его получения. Также покупатели могут обязать оплачивать доставку товара, от которого он отказался. Президент США Дональд Трамп проведет встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Она состоится в этот вторник. По информации журналистов, также американский лидер выступит во время сессии. Одной из главных тем станет его миротворческая работа. Также он поучаствует в подписании документов о договоренностях США с руководством Дании и Гренландии. Искать скопление рыбы будет и нейросеть. О таких планах сообщает Росрыболовство. Специалисты разработали спецсервис. Он объединил спутниковые и океанографические данные, а также сведения о выловах и работе флота. Нейросеть совместила информацию, которая раньше требовала отдельного анализа. Искусственный интеллект выявляет условия, при которых формируется кормовая база. ИИ выдает результат в виде специализированных карт. Ну а Центробанк сегодня вводит в обращение памятные монеты, посвященные мультфильму «Золотая антилопа». Их номинал 3,25 рублей. Ранее ЦБ выпустил в обращение памятные серебряные монеты номиналом 2 рубля из серии «Красная книга». Они посвящены трем видам животных, находящимся под охраной государства. Регуляторы уточнили, выпускаемые монеты являются законным средством наличного платежа. Ну и о финансах. Доллар в этот вторник 84 рубля 10 копеек, евро 96,37. Пока все, а далее на Ретро-ФМ встречайте Юрий Гурьянов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

покрытый зеленью абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью абсолютно весь. Там живут несчастные люди-дикари. Налицо ужасные добрые внутри. Налицо ужасные добрые внутри. Там живут несчастные люди-дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночью до зари плачут невезучие люди-дикари.

0: Вы знаете, давненько я не пересматривал легендарное видео, которое наделало шума тогда в 87-м году. Ну, видео на эту песню «Boys», которая снята у бассейна. И бассейн, друзья, там не главное совсем. На днях, знаете, все-таки пересмотрел внимательно. И, честно говоря, я не знаю, какие там возрастные маркировки на нем должны быть, но мне понравилось. И потом мне просто по работе же надо было. И не сам, не специально, вынужденно любовался видами, которые там на заднем плане у Сабрины были. Ну и всем остальным тоже любовался. Далее. Саваш, Леонид Агутин и Блэк. Здесь на Ретро FM лучшая музыка последних десятилетий. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем здравствуйте, всем отличного вторника.
1: Реклама.
2: В пекарне «Рагунцалх» на Васо Абаева 46 начинается акция 5 плюс 1. При покупке 5 фитчинов каждый шестой в подарок. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
4: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК-59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа 99-59-59. Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары с 23 по 29 сентября. Масло сливочное, традиционное, вкуснотеево. 82,5% жирности, 340 граммов, 399 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
6: Сантехника «Ёж, ёж, ёж». Выбор обалдёж, ёж, ёж. Нас легко найдёшь, ёж, ёж.
7: Международная 2В. Магазин сантехники «Ёж».
6: Сантехника «Ёж».
8: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
9: Меню для счастливого человека.
8: С 9 до 14 часов завтрак.
9: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
8: На обед вкуснятина.
9: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
8: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
9: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
8: Кафе «Юг-34». 34.
9: Счастье есть.
8: Джанаева 34.
9: Доставка 8-999-844-34-34.
8: Или через приложение «Яндекс.Еда».
3: Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
4: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК-59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа 99-59-59. Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Объявление на Ретро-ФМ.
11: Заводу в Южной Осетии требуется оператор печного и тростильного цехов. Приветствуется желание учиться и развиваться профессионально. График работы сутки через трое. Зарплата от 35 до 70 тысяч в месяц. Обращаться с понедельника по пятницу с 10:00 до 17:00 по

0: кстати, итальянец Роберто Дзанетти, которого мы знаем под псевдонимом Саваш, написал вот эту самую песню «Don't Cry Tonight» на одном дыхании, очень быстро. Причина была драматичная, конечно, он расстался с девушкой тогда. Расставание, как это часто бывает, оказалось тяжелым. По словам Роберто, на сочинение текста и мелодии у него ушло всего-навсего 5 минут. Настолько сильными были эмоции. Вот так иногда приходит вдохновение, друзья. Мы с вами ищем эмоции положительные в лучшей в мире музыке, которая звучит здесь на Ретро-ФМ. Очень скоро с нами Тото, ATB, Игорь Иванов и много чего еще. В Москве уже 11:35.
1: Реклама. Время подарков в Арктике. Покупая стиральную машину по интересной цене, вы получаете до 19 тысяч бонусных рублей в подарок. Время подарков в Арктике. Подробности в ТК «Арктика». Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
2: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК-59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа 99-59-59. Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Что? Меня снизили!
4: Что? Я ниже всех! Кто-нибудь остановите скидки!
5: Успокойтесь! Это новый магазин «Фрост всем» на 6-й промышленной 5. Здесь так будет всегда. «Фрост всем» – 6-я промышленная 5. Выгода крупного поставщика. Теперь и для каждого покупателя.
6: Сосредоточься на главном. «Югстройинвест» разыгрывает квартиру. Звони и забери ключи. Это твой шанс. Прямо сейчас. Подробности по номеру #1420.
7: Не оферта. 17 августа по 18 декабря 2026. Покупатель квартиры получает билет на участие в розыгрыше. Участвуют ЖК «Моя легенда» и «Мане». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте domdefismone.ru. Застройщик ООО SZ21 «Югстройинвест». ООО SZ20 «Югстройинвест». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф.
8: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
2: Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
9: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК-59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа 99-59-59. Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ 54 11 00.

0: Африка на Ретро ФМ. Сейчас мне искусственный мозг напомнил, что на африканском континенте тоже обитают пингвины на южном побережье. Ну, там, где попрохладнее. Но мое внимание привлекли даже не пингвины, хотя это как будто бы удивительно. В Африке и пингвины. Мне понравилась формулировка, которую выдал ИИ. Сейчас цитата. «Колония нелетающих пингвинов». Нелетающих, еще раз. Все-то остальные летают по всему земному шару, а тут нелетающие. Ладно, ну, тут вспоминаются мультики классные, Мадагаскар, где там они пробовали летать и по-разному. Мы с вами, ну, в таком, может быть, мысленном полете вполне можем находиться и в реальном, и по-всякому. Главное, что в эти моменты наслаждаемся исключительно классной музыкой, которая звучит в эфире Ретро ФМ. Скоро Бонни М, Михаил Боярский и много чего еще. Меня зовут Юрий Гурьянов. В Москве уже 11 часов и 50 минут.
1: Реклама. За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
2: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40, 0+.
3: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на авито.ру 12+.
4: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, Майсол Висар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Майсол Висар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Салвисар.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Я Пирелли беру в колесо.ру. На-на-на.
7: Дорогой, а что это ты напеваешь?
6: А это Пирелли в колесо.ру. Там вся линейка зимних шин под любой тип и размер.
7: О, нам давно нужна зимняя резина.
6: Так я и говорю, Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
8: Я Пирелли беру в колесо.ру.
9: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
10: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.

0: Москве полдень. Да, значит, все идет по плану.
1: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Новости на Ретро-ФМ Владикавказ. С вами Кристина Кораева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — мультибрендовый салон «Мебельный континент». Высокоскоростной мобильный интернет появится до конца года в Садоне, Комгороне, Зенцаре и в Октябрьском Моздокского района Северной Осетии. Села были выбраны жителями путем голосования в прошлом году. Благодаря федеральному проекту «Информационная инфраструктура» нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» в республике продолжается строительство волоконно-оптических линий связи, которые обеспечивают людей интернетом. Отмечу, за 5 лет мобильный интернет появился в 9 малонаселенных пунктах региона. Работа в этом направлении продолжается. В Северной Осетии продолжается реконструкция 15-километрового участка дороги от Верхнего Феокдона до Даргавса. Об этом сообщает Сергей Меняйло. По словам главы региона, это один из важных туристических маршрутов, ведущий к Даргавскому некрополю. Специалисты построят 4 моста, расширят дорожное полотно и уложат новый асфальт. Работы ведутся в рамках реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Во Владикавказе временно закрыты для пешеходов 3 участка набережной Терека – от Чугунного до моста Кладки, от Кировского до Чкаловского моста и от Северного до Чапаевского моста. Причина – установка ограждения вдоль реки. Мэрия города просит жителей и гостей с пониманием отнестись к временным неудобствам и во избежание травм не игнорировать установленные ограничения. В галерее Нацмузея работает выставка супружеской пары Николая и Светланы Гацалаевых «Я есть свет». В экспозиции около 70 работ из шерсти, бисера, керамики и фарфора, посвященные осетинской культуре. Посетить выставку можно до конца недели. Кристина Макеева стала серебряным призером Кубка мира по самбо. Соревнования проходили в Душанбе. В них приняло участие около 250 спортсменов из 14 стран. Макеева заняла 2-е место в супертяжелом весе свыше 80 килограммов. В решающей схватке она уступила своей соотечественнице Анжеле Гаспарян. Макееву подготовил тренер Алан Козаев. И в конце выпуска о курсе валют. Официальный курс американского доллара на сегодня – 84 рубля 10 копеек. Курс европейской валюты – 96 рублей 37 копеек. Это были новости на Ретро-ФМ. Спонсор выпуска – мультибрендовый салон «Мебельный континент».
1: Мультибрендовый салон «Мебельный континент». Безграничный выбор в каждый дом. Люстры, мягкая мебель, спальни, гостиные, кухни, декор. У нас вы найдете все и на любой вкус. «Мебельный континент». Барбашова, 72. Ретро-ФМ. Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: Ну все, теперь мы знаем, что есть у Светки Соколовой розового цвета. Все тайны раскрыты. Ну, как минимум, роза у нее есть. Так, а что еще нам надо знать? Какие тайны? Сейчас все расскажу. Ну, например, о том, что на Ретро-ФМ есть утреннее шоу «Первая смена». А это значит, что каждый будний день с 7 до 11 игры, подарки и темы интересные для обсуждения. Может, даже и кое-что еще. Но это уже Саша с Ритой сами расскажут, когда придут. А я пока открою небольшую тайну, связанную с тем, что мы скоро с вами услышим. Константин Никольский, Стиви Уандер и диджей Бобо. В самое ближайшее время на Ретро-ФМ. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем отличного вторника.
1: Реклама. Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
2: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК-59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа 99-59-59. Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
4: Командные випки на 5 мест.
3: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
4: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
3: Клуб CyberX.
4: Мощное железо и топовая периферия.
3: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
4: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
3: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
4: Круглосуточно.
5: Осетия. Место, где отдых вкусный.
6: Первый супермаркет республики Стейтон предлагает жителям и гостям города широкий ассортимент кавказской и европейской кухни и кондитерских изделий. У нас все готовится из свежих и натуральных продуктов. Стейтон. Вкусно, как дома.
7: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
8: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
1: Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
2: Еще есть время

0: Оформить семейную ипотеку в СТК-59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа. 99-59-59. Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Объявление на Ретро-ФМ.
2: Заводу в Южной Осетии требуется оператор печного и тростильного цехов. Приветствуется желание учиться и развиваться профессионально. График работы сутки через трое. Зарплата от 35 до 70 тысяч в месяц. Обращаться с понедельника по пятницу с 10.00 до 17.00 по адресу. Селение Приз, ООО «Ирбазальт». Телефон для справок 8-929-804-51-61.
1: Телефон рекламной службы 54 11 00.

0: Я не знаю, о чем там поют ночные птицы, но мои попугаи, круглосуточные птицы, нет, не совсем поют, не то чтобы пели. Орут, когда нужно утром из клетки на прогулку или на пролет, облет территории, или вкусняшку просят. Ну вот они умеют, есть у них такой талант. А по поводу пения, это сюда, к нам, Ретро-ФМ. Здесь как раз собрались специалисты, которые могут и знают, как это делать. СФБ скоро, Сталкер и Андрей Державин. В самое ближайшее время, конечно, группа Абба, еще да много чего появится. Все самое классное в мире.
1: Реклама.
2: В пекарне Рагунцалх на Васо Абаева 46 начинается акция 5+1. При покупке 5 фитчинов каждый шестой в подарок. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
4: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК-59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа 99-59-59. Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Хотите iPhone BU или новый, Android и аксессуары по доступным ценам? Срочно! Mix Mobile. При покупке смартфона, чехол, стекло и беспроводные наушники в подарок. Генерала Плиева 26 и Куйбышева 46. Кредит рассрочка от Банкохолва. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Сантехника Ёж, Ёж, Ёж. Выбор обалдёж, Ёж, Ёж. Нас легко найдёшь, Ёж, Ёж.
7: Международная 2В. Магазин сантехники Ёж.
6: Сантехника Ёж.
8: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
3: Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
4: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК-59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа 99-59-59. Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ 54 11 00.

0: Интересно, что группа SOB до того, как ее все узнали и полюбили, очень по-разному называлась. Много названий у проекта сменилось. G. Conrad — это было самое первое название. Потом был проспект Калинина, ну или Калинин проспект. Насмотрелись на карту Москвы, вот им так понравилось. Еще Новый Арбат даже называлось. C.A.D. Это аббревиатура Computer Aided Disco. Из-за увлечения техностилем Technoir было, это они из Терминатора насмотрелись. Там был такой вымышленный бар. И, наконец, Ace of Base. Вот здесь остановились и вовремя, и правильно сделали. Друзья, мы-то не останавливаемся, конечно. Мы музыкой красиво наслаждаемся. До завершения 2 часа Desireless, Юрий Антонов и много чего еще у нас с вами впереди. Это Ретро-ФМ. Меня зовут Юрий Гурьянов.
1: Реклама. А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение. Берем кредиты
2: в Совкомбанке. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
3: Да, вы можете запомнить имя клиента, вид работы, дату, время, адрес, сумму, сроки, материалы, договоренности, контакты, задачи. Ну ладно, не можете. Зато можете подключить МТС Оптимус, который запомнит все это за вас. МТС Оптимус записывает и расшифровывает звонки, выделяет главное и формирует задачи, чтобы вы занимались бизнесом, а не рутиной. Попробуйте бесплатно в тарифах МТС. В услуге МТС Оптимус доступны функции ИИ и записи разговоров через приложение МТС Оптимус. 18+. Подробности об услуге и ее стоимости на mts.ru.
4: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
5: Мир. Каждый день в твоих руках.
6: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
7: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
8: Реклама. О, Лиман. Лит, Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте lemanapro.ru.
9: Опять назад пустым ехать? Забудь! Есть в Азии Озон. Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам, машина до 40 по лет.
10: А что с оплатой?
9: До 75% после загрузки.
11: В Азии Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен не для всех заказов. Условия на сайте vazi.ozon.ru. 18+.
12: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
13: В этом весь ты.
12: И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
14: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой. Майсол Висар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Майсол Висар. Обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Майсол Висар.
15: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
16: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
17: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир». Каждый день в твоих руках.
8: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
18: Интернет-поток Retro FM Sanremo. Это любимые итальянцы непрерывно и без рекламы. Шири-шири. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Retro FM Sanremo.
8: 12+.

0: Москве 13 часов. Продолжается вторник, 22 сентября. Время новостей на Ретро-ФМ. Время новостей Дмитрия Королева. Дим, пожалуйста.
1: Спасибо, Юра. Приветствую, друзья. Ошибочный перевод в цифровых рублях можно отменить, обратившись в службу поддержки финорганизации или Центробанка. Об этом рассказала зампредседателя регулятора Зульфия Кахрамонова. При этом она добавила, ЦБ подумает над тем, как упростить процедуру. Напомню, цифровой рубль – это новая форма национальной валюты. В 12 крупнейших банках страны уже можно открыть цифровой кошелек. Все операции для россиян бесплатные, а его использование полностью добровольное. Туроператоры не просят россиян отменять туры в Таиланд из-за COVID-19. Компании не выпускали предупреждений для путешественников об угрозе заражения коронавирусом. В Ассоциации туроператоров России подчеркнули, что на территории королевства нет угрозы безопасности. Там добавили, что по последним данным в Таиланде нет эпидемии, власти не вводят никаких ограничений, и туроператоры не фиксируют всплеск аннуляции путевок. Косолапые наступают. В Иркутской области из-за медведи отменили школьные дни здоровья. В самом регионе действует режим повышенной готовности. С начала сезона жители сообщили о встречах с медведями более 1500 раз. Не лучше обстоят дела и в Томской области. В регионе планируют ввести режим повышенной готовности. Из-за медведей ограничат массовые мероприятия. Рекомендуют отменить экскурсии, турслеты и другие активности в лесах, особенно с участием детей. Ну, а Молдавия готовится ввести режим чрезвычайного положения в энергетике на 60 дней из-за риска дефицита газа, электроэнергии и топлива. Правительство уже предложило парламенту утвердить специальный режим, который позволит властям быстрее реагировать на перебои с поставками. Энергетические проблемы Молдавии усилились после прекращения в начале прошлого года транзита российского газа через Украину. Роскосмос получил 12 тысяч заявок во время набора в отряд космонавтов. Это рекорд. Как сообщил глава госкорпорации Дмитрий Баканов, 350 человек уже прошли первичный отбор. Об окончательных результатах Роскосмос объявит до конца года и назовет имена новых космонавтов. Но и отмечается, это пятый открытый отбор в отряд космонавтов. В 2012 и 2018 годах было отобрано по 8 кандидатов. В 2021 и 2024 по 4. И на данный момент отряд космонавтов Роскосмоса насчитывает 25 человек. И о валюте на этот вторник. Доллар 84 рубля 10 копеек, евро 96.37. Пока все. А далее на Ретро-ФМ Юрий Гурьянов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

0: Как говорила моя учительница по физике, правильно говорить не дан-дан, а дано. Масса, скорость, время, ускорение, что там еще бывает, плотности, вязкости. Но, конечно, когда речь заходит о таких талантах, как группа «Рики и Повери», им можно по-всякому. Дано, даны, да как угодно. Дан-дан, пожалуйста. Все музыкальное, красивое, мелодичное нам дают, а мы берем. Кто следующие у нас друзья? Давайте узнаем. Очень скоро Каома, группа «Браво», Милен Фармер. Все это здесь, на Ретро-ФМ. Очень скоро станет нашим. Меня зовут Юрий Гурьянов. Тоже ваш, ну, как минимум до конца этого часа. Это Ретро-ФМ.
1: Утреннее шоу на Ретро-ФМ.
2: Я слива садовая, спелая лиловая, а я абрикос на юге рос.
0: Привет, подушка.
2: Привет, подружка.
3: Живу я без тебя, словно во сне. Горю я без тебя, словно в огне.

0: Реклама.
1: В пекарне «Рагунцалх» на Васо Абаева 46 начинается акция 5 плюс 1. При покупке 5 фитчинов каждый шестой в подарок. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
2: Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
3: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК 59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа 99-59-59. Строительная компания СТК 59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Подходи, налетай, мед чистейший покупай. Кто попробует наш мед, очень долго проживет. Лавка меда у Блинова. Собирай мед по всему региону в экологически чистых местах. Большое разнообразие сортов, в том числе элитных. И даже мед с уникальных медоносов. Только натуральный мед лавка меда продает. Пчелы честно признаются, даже мамою клянутся. Лавка меда у Блинова. Мед и продукты пчеловодства. А еще травы, орехи, сухофрукты, варенье и джемы на любой вкус и полезнейшая пыльца сосны. Рынок «Алан», вход с Владикавказской. Телефон 999-282.
5: Что? Меня снизили.
6: Что? Я ниже всех. Кто-нибудь остановите скидки.
7: Успокойтесь. Это новый магазин «Фрост всем» на 6-й промышленной 5. Здесь так будет всегда. «Фрост всем». 6-я промышленная 5. Выгода крупного поставщика. Теперь и для каждого покупателя.
8: Хотите iPhone БУ или новый, Android и аксессуары по доступным ценам? Срочно! Mix Mobile. При покупке смартфона, чехол, стекло и беспроводные наушники в подарок. Генерала Плиева 26 и Куйбышева 46. Кредит-рассрочка от Банка Халва. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Сосредоточься на главном. Югстройинвест разыгрывает квартиру. Звони и забери ключи. Это твой шанс. Прямо сейчас. Подробности по номеру звездочка 1420.
10: Не оферта. 17 августа по 18 декабря 2026. Покупатель квартиры получает билет на участие в розыгрыше. Участвуют ЖК «Моя легенда» и «Мане». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте domdefismane.ru. Застройщик ООСЗ-21 Югстройинвест. ООСЗ-20 Югстройинвест. Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф.
11: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
12: Командные випки на 5 мест.
11: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
12: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
11: Клуб CyberX.
12: Мощное железо и топовая периферия.
11: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
12: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
11: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
12: Круглосуточно.
2: Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
3: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК 59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа 99 59 59. Строительная компания.

0: Компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дум.рф.
1: Время выгодных покупок в Арктике. Скидки на обеденные столы и стулья до 40%. Так только сейчас. Стол Детройт. Вы можете приобрести всего за 10 990 рублей. Арктика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности у консультантов.
2: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ. 54 11 00.

0: Оказывается, слово «ламбада» на бразильском, португальском сленге означало когда-то либо сильный удар, либо шлепок. Будем знать. Минутка зажигательного и позитивного, ритмичного здесь на Retro FM. Ну, много таких минуток нас с вами ждет. Кстати говоря, хотелось напомнить даже не о минутках, а о часах вот такого зажигательного на вечеринке Retro FM. Это ежедневно с 9 вечера до полуночи. Красивый микс, красивый, лучший в мире музыки. Заходите к нам обязательно. Кстати, в ближайшие минуты тоже, между прочим, не кисло. Певица Сандра, Рики Мартин, Михаил Боярский, все это на подходе. 13 часов и 34 минуты уже московское время. У нас, напомню, продолжается вторник. Пусть он будет хорошим или даже лучшим.
1: Реклама. Время подарков в Арктике. Покупая стиральную машину по интересной цене, вы получаете до 19 тысяч бонусных рублей в подарок. Время подарков в Арктике. Подробности в ТК «Арктика». Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
2: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК-59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа 99-59-59. Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары с 23 по 29 сентября. Масло сливочное, традиционное, «Вкуснотеево». 82,5% жирности, 340 граммов, 399 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения, полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
4: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
5: Меню для счастливого человека.
4: С 9 до 14 часов завтрак.
5: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
4: На обед – вкуснятина.
5: Пряный том-ям – томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
4: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
5: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
4: Кафе «Юг-34».
5: Счастье, счастье есть!
4: Джанаева, 34.
5: Доставка 8-999-844-34-34.
4: Или через приложение «Яндекс.Еда».
6: Вот это поворот! Теперь заказать любимую еду можно, не выходя из машины. В «Автовкусная.» Скоро открытие по адресу. Владикавказ, улица Московская, 16-Б.
7: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
8: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
9: Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
2: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК-59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа 99-59-59. Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ 54 11 00.

0: будем вместе.
1: Конечно, будем вместе, даже не сомневаюсь. Лично я всегда только за. Чтобы побыть тут с вами, рядышком посидеть, музыку классную послушать. Так что зовите, если что. Ладно, приду обязательно. Ну, завтра вот, я не знаю, вы успели меня уже позвать или нет. Я все равно приду завтра к 11 по Москве. А, все, Филичита через 10 минут на Ретро FM. Можно передавать, можно, нужно передавать, поздравлять, признаваться. Меня зовут Юрий Гурьянов. Все, пока, до завтра.
2: Реклама. Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
3: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
4: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар. Обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
6: Опять назад пустым ехать?
7: Забудь! Есть в Азии Озон. Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам. Машина до 40 по лет.
6: А что с оплатой?
7: До 75% после загрузки.
8: В Азии Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен не для всех заказов. Условия на сайте vazi.azon.ru. 18+.

0: Ретро-ФМ «Владикавказ» для слушателей старше 12 лет.
1: Новости на Ретро-ФМ «Владикавказ». С вами Кристина Кораева. Здравствуйте. Спонсор выпуска мультибрендовый салон «Мебельный континент». Высокоскоростной мобильный интернет появится до конца года в Садуне, Комгороне, Зенцаре и в Октябрьском Моздокского района Северной Осетии. Села были выбраны жителями путем голосования в прошлом году. Благодаря федеральному проекту «Информационная инфраструктура» нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» в республике продолжается строительство волоконно-оптических линий связи, которые обеспечивают людей интернетом. Отмечу, за 5 лет мобильный интернет появился в 9 малонаселенных пунктах региона, работа в этом направлении продолжается. В Северной Осетии продолжается реконструкция 15-километрового участка дороги от Верхнего Феокдона до Даргавса. Об этом сообщает Сергей Меняйло. По словам главы региона, это один из важных туристических маршрутов, ведущий к Даргавскому некрополю. Специалисты построят 4 моста, расширят дорожное полотно и уложат новый асфальт. Работы ведутся в рамках реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Во Владикавказе временно закрыты для пешеходов 3 участка набережной Терека – от Чугунного до моста Кладки, от Кировского до Чкаловского моста и от Северного до Чапаевского моста. Причина – установка ограждения вдоль реки. Мэрия города просит жителей и гостей с пониманием отнестись к временным неудобствам и во избежание травм не игнорировать установленные ограничения. В галерее Нацмузея работает выставка супружеской пары Николая и Светланы Гацалаевых «Я есть свет». В экспозиции около 70 работ из шерсти, бисера, керамики и фарфора, посвященные осетинской культуре. Посетить выставку можно до конца недели. Кристина Макеева стала серебряным призером Кубка мира по самбо. Соревнования проходили в Душанбе. В них приняло участие около 250 спортсменов из 14 стран. Макеева заняла 2-е место в супертяжелом весе свыше 80 килограммов. В решающей схватке она уступила своей соотечественнице Анжеле Гаспарян. Макееву подготовил тренер Алан Козаев. И в конце выпуска о курсе валют. Официальный курс американского доллара на сегодня – 84 рубля 10 копеек. Курс европейской валюты – 96 рублей 37 копеек. Это были новости на Ретро-ФМ. Спонсор выпуска – мультибрендовый салон «Мебельный континент».
0: Мультибрендовый салон «Мебельный континент». Безграничный выбор в каждый дом. Люстры, мягкая мебель, спальни, гостиные, кухни, декор. У нас вы найдете все и на любой вкус. «Мебельный континент». Барбашова, 72. Ретро-ФМ. Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: Сара передает привет своему супругу Вадим Борисовичу Юренко. Спасибо за все. Люблю тебя бесконечно. Валентина, привет коллективу магазина «Николай», село Медное. Побольше покупателей и хорошего настроения. Ну, а Данил Жомов из Петрозаводска передает привет маме Насте. Мы сегодня поедем подавать заявление на обувь. Непонятно, но ладно. В общем, привет маме Насте.
1: Отправляйте смс на номер 5.

0: Марина Лысова. Мы с мужем на даче, пишет Марина. Спасибо Богу за погоду. Люблю своего мужа Игоря. В 60 лет жизнь только начинается. Ну, прекрасное сообщение, мне кажется. Ну, в общем, привет, я так понимаю, мужу Игорю от Марины. Людмила Колпощекова из Москвы передает привет для новых коллег и друзей из Находки. Ребята и девчата, вы интересные и классные. Мы рады с вами познакомиться. Семья Курбоновых передает привет Андрею Шишкину. Желает ему крепкого здоровья, чтобы мечты всегда сбывались. Ну, а жена Олеся передает привет любимому мужу Олегу. Очень его люблю. С каждым днем только сильнее. Все будет супер.
1: Ежедневно с 2 до 3.
2: На Ретро-ФМ.

0: счастье нас ожидает в Феличите на Ретро-ФМ, друзья. Продолжаю читать ваше сообщение. Ольга поздравляет своего зятя Виктора Дербаска с днем рождения. Желает ему здоровья, счастья, семейного благополучия. Коллеги и друзья от всей души поздравляют с днем рождения, даже юбилеем, Евгения Семеновича Ефимова из Москвы. Спасибо ему за мудрость, бесценный опыт, которым он щедро делится. Желает ему крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, удачи, исполнения желаний и всех благ. Александр передает привет девчонкам магазина «Овощи, фрукты» города Тимашевска. Хорошего настроения, улыбок, позитива и особенно привет Мариночке.
1: Реклама.
2: В пекарне «Рагунцалх» на Васо Абаева 46 начинается акция 5 плюс 1. При покупке 5 фитчинов каждый шестой в подарок. Телефон доставки 97.

0: ненавижу всех! Кто-нибудь остановитесь, Кики!
1: Успокойтесь! Это новый магазин «Фрост Всем» на 6-й промышленной 5. Здесь так будет всегда! «Фрост Всем» – 6-я промышленная 5. Выгода крупного поставщика. Теперь и для каждого покупателя.
2: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары с 23 по 29 сентября. Масло сливочное, традиционное, вкуснотеево. 82,5% жирности, 340 граммов, 399 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения, полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
3: Вот это поворот! Теперь заказать любимую еду можно, не выходя из машины. В «Автовкусной точка». Скоро открытие по адресу. Владикавказ, улица Московская, 16-Б.

0: Международная 2В. Магазин сантехники «Ёж».
1: Сантехника «Ёж».
2: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
3: Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
4: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК-59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа 99-59-59. Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ 54 11 00.

0: Друзья, не забывайте подписывать свои сообщения. Это важно. Вот Светлана передает привет мужу Александру Логинову. Он с друзьями отдыхает на рыбалке. Хорошего улова, вкусной ухи. Люблю, целую. Бригадир Леша передает привет своему коллеге Павлу Золотому. Пусть не переживает по поводу ошибок. А Татьяна Каларш из Чехии передает привет любимому мужу Мартину. Я жду его домой с работы.
1: Телефон в Москве 495-2324-88,3.

0: неповторимая песня из Ивана Васильевича Фельдсена РТФМ, друзья. А Светлана поздравляет свою дочь Анастасию Попаданец с днем рождения. Счастья тебе, дорогая, и успехов в работе и учебе. Жена Наталья передает привет мужу Димуле. Отличного дня ему и прекрасного настроения. Я тебя люблю и жду. А жена Марина из Вязьмы. Большой привет любимому мужу Роману Сергееву. Люблю тебя, пишет Марина.
1: Реклама.
2: Время подарков в Арктике. Покупая стиральную машину по интересной цене, вы получаете до 19 тысяч бонусных рублей в подарок. Время подарков в Арктике. Подробности в ДК «Арктика».
3: Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
4: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК-59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа 99-59-59. Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» – эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
4: В сети магазинов «Стейтон» скидка на готовую кухню 30% в вечернее время. Наши адреса: Куйбышева, 20, ЦУМ, первый этаж, и круглосуточные: Даватора, 25А, Гакаева, 1Б. «Стейтон» – первый, всегда первый.
3: Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
4: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК-59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа 99-59-59. Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Время выгодных покупок в Арктике. Скидки на обеденные столы и стулья до 40%. Так только сейчас. Стол «Детройт» вы можете приобрести всего за 10 990 рублей. Арктика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности у консультантов.
6: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

Коллектив прачечной отеля «Хаят» Екатеринбург передает привет Равшане. Равшан, держись, до конца смены осталось совсем чуть-чуть. Юля передает привет коллективу «Элит Хаус» города Курска. Она желает хорошего настроения и много работы. Ну а Ирина и Борис из Москвы поздравляют дочку Аню Суздальцеву с днем рождения. Желает ей всего хорошего и доброго в жизни.

0: и напрасно вы, друзья, не подписываете свои сообщения, потому что если вы их не подписываете, они, к сожалению, не прозвучат в эфире. Ну, читаю подписанные. Кристина поздравляет с днем рождения Елену Бычкову из поселка Змеевка. Желаю счастья, здоровья, семейного и финансового благополучия. Будь всегда на позитиве. Фарида, привет из солнечной Астрахани, передает привет своему любимому коллективу централизованной бухгалтерии финансового отдела кабинет 309. Анна из города Электроугли передает привет своему брату Владимиру. Он живет, работает в Сочи. Желает ему счастья и крепкого здоровья. Ну а коллектив швейной фабрики «Бергама» из Кирова поздравляет Наталью Кратаеву с днем рождения. Желает ей ярких впечатлений, незабываемых моментов, счастья, здоровья и отличного настроения.
1: Реклама. Я Пирелли беру в колесо.ру. На-на-на.
2: Дорогой, а что это ты напеваешь?
1: А, это Пирелли в колесо.ру. Там вся линейка зимних шин под любой тип и размер.
2: О, нам давно нужна зимняя резина.
1: Так я и говорю, Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
3: Я Пирелли беру в колесо.ру.
4: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
5: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
6: «Мир». Каждый день в твоих руках.
7: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
8: Мы только из поликлиники, нам эргоферон, пожалуйста.
9: Эргоферон.
10: Мы всей семьей им лечимся.
8: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
11: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение, простуды и гриппа.
12: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
14: Берем кредиты в Совкомбанке.
15: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
16: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
17: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И скажу в кино я за спасибо.
18: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сберспасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-9840, 0+.
19: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, Майсол Висар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Майсол Висар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Салвисар.
20: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
21: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-Банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-Банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-Банк».

и Type завершает сегодняшнюю филичиту на Ретро-ФМ в Москве 14.55. Друзья, меня зовут Антон Веселов. Ну и несколько сообщений в конце программы. Естественно, только те, которые подписаны. Надежда поздравляет Анну Нагаеву из Иркутска. Непонятно, с чем поздравляет. Но, видимо, с днем рождения. Желаю, чтобы хорошее настроение не покидало ее никогда. Чтобы радость жизни была на 100% и выше, чем грусть и обиды. Чтобы дети и внуки дарили только радость. Ирина из Белгородской области поздравляет с днем рождения мужа Александра Чеснокова. Мы вместе уже 42 года. Он любимый отец и дедушка. Здоровья ему, сил на все, что он делает. Таких огурцов и помидоров, как он, никто не выращивает, пишет Ирина. Мамоль передает привет доченьке Миланочке Скрипник из Тюмени. Силы терпения в учебном году. Очень любим Ретро-ФМ. Слушаем 24/7. Спасибо. Анечка Анпилогова передает привет из солнечного Краснодара в Москву своей подружайке Шалимовой Маргарите. У нее вчера день рождения был. Желает ей оставаться всегда такой же молодой и красивой. А Светлана передает привет своей маме Елене Семеновой из Дивноморского. Желает хорошей погоды, теплого морюшка. Люблю тебя, жду в гости, пишет Светлана. И береги себя для нас. Друзья, на этом все. Завтра с 2 до 3 дня снова будут ваши приветы, поздравления. И все это в филичите на Ретро-ФМ.

0: Но сначала новости. Дмитрий Королев уже в студии. День добрый.
1: Здравствуй, Антон. Приветствую, друзья. У россиян появится возможность обналичить цифровые рубли через банкомат. О таких планах рассказали в Центробанке. Сейчас для того, чтобы получить наличку за цифровые рубли, необходимо перевести их на счет в банке. Со временем систему упростят. Ну а ранее в ЦБ сообщили, что к концу следующего года регулятор хочет разрешить открывать счета в цифровых рублях с 14 лет. Сейчас услугой могут пользоваться граждане, достигшие 18. 15 российских регионов установили выплаты студенческим семьям за рождение ребенка. Их размер составляет не менее 200 тысяч рублей. При этом в отдельных субъектах сумма существенно выше. Например, в Калининградской области 345 тысяч рублей за каждого ребенка. В Севастополе 300 тысяч. Мера поддержки реализуется в рамках нацпроекта «Семья». Инициатива дополняет перечень мер для улучшения демографической ситуации в субъектах, где рождаемость ниже среднероссийского уровня. Омск готовится принять первый региональный отцовский форум. Его главная цель – эффективное развитие института отцовства, пропаганда семейных ценностей, обмен лучшими практиками гармоничного воспитания детей. Отмечается, в Омске создан союз отцов. 30 представителей региона за воспитание сыновей героев удостоены почетного звания «Отец солдата». Западные СМИ пытаются быстро фабриковать антироссийские фальшивки и перекрывать доступ к альтернативным оценкам. Такое заявление на международном форуме «Диалог о фейках» сделал глава МИД Сергей Лавров. В качестве примера министр привел провокацию с дронами в немецком Лейпциге. Власти Германии обвинили в случившемся Россию, однако доказательств не предоставили. При этом Берлин начал закрывать консульские представительства и культурные центры России. Этой осенью на Дальнем Востоке начнутся парашютные испытания нового пилотируемого корабля. О таких планах сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов. Также он рассказал и об использовании российского искусственного интеллекта «Гигачат» на МКС. Эффективность работы космонавтов выросла на 15%. ИИ помогает выполнять рутинные задачи, что позволяет экипажу уделять больше времени экспериментам. И о валюте на этот вторник. Доллар 84 рубля 10 копеек, евро 96,37. Пока все. А далее на Ретро-ФМ встречайте Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

замечали, друзья, у будильников очень странное понятие гравитации. Они всегда падают почему-то в стену. Ну, впрочем, есть куда более щадящие, а главное, приятные способы проснуться и взбодриться. Я говорю, конечно же, о нашей первой смене. Завтра с 7 до 11 нас ждут

0: реклама.
1: В пекарне «Рагонсалх» на Васо Абаева 46 начинается акция 5 плюс 1. При покупке 5 фитчинов каждый шестой в подарок. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
2: Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
3: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК-59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа 99-59-59. Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары с 23 по 29 сентября. Масло сливочное, традиционное, «Вкуснотеево». 82,5% жирности, 340 граммов, 399 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения, полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
5: Хотите iPhone BU или новый, Android и аксессуары по доступным ценам? Срочно! Mix Mobile. При покупке смартфона, чехол, стекло и беспроводные наушники в подарок. Генерала Плиева 26 и Куйбышева 46. Кредит-рассрочка от Банка Халва. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Сосредоточься на главном. Югстроинвест разыгрывает квартиру. Звони и забери ключи. Это твой шанс. Прямо сейчас. Подробности по номеру звездочка 1420.
7: Нет. 17 августа по 18 декабря 2026. Покупатель квартиры получает билет на участие в розыгрыше. Участвуют ЖК «Моя легенда» и «Мане». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте domdefismane.ru. Застройщик ООО «СЗ-21 Югстроинвест», ООО «СЗ-20 Югстроинвест». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф.
8: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
9: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
2: Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
3: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК-59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа 99-59-59. Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Объявление на Ретро-ФМ.
11: Заводу в Южной Осетии требуется оператор печного и тростильного цехов. Приветствуется желание учиться и развиваться профессионально. График работы сутки через трое. Зарплата от 35 до 70 тысяч в месяц. Обращаться с понедельника по пятницу с 10.00 до 17.00 по адресу. Селение Приз, ООО «Ирбазальт». Телефон для справок 8 929 804 51 61.
10: Телефон рекламной службы 54 11 00.

0: Не, ну понятное дело, что на Retro FM в принципе звучит только лучшая и любимая музыка. Но вот сейчас прозвучал настоящий шедевр. Ну и моя любимая песня, не буду этого скрывать. Это группа Queen на Retro FM в 15 часов и 36 минут. А уже совсем скоро у нас Альфавиль, Доктор Албан и песни из служебного романа.
1: Реклама. Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
2: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК-59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа 99-59-59. Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
4: Меню для счастливого человека.
3: С 9 до 14 часов завтрак.
4: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
3: На обед вкуснятина.
4: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
3: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
4: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
3: Кафе «Юг-34». 34.
4: Счастье есть.
3: Джанаева, 34.
4: Доставка 8-999-844-34-34.
3: Или через приложение Яндекс.Еда.
5: Подходи, налетай, мед чистейший покупай. Кто попробует наш мед, очень долго проживет. Лавка меда у Блинова. Собирай мед по всему региону в экологически чистых местах. Большое разнообразие сортов, в том числе элитных. И даже мед с уникальных медоносов. Только натуральный мед лавка меда продает. Пчелы честно признаются, даже мамою клянутся. Лавка меда у Блинова. Мед и продукты пчеловодства. А еще травы, орехи, сухофрукты, варенье и джемы на любой вкус и полезнейшая пыльца сосны. Рынок Алан. Вход с Владикавказской. Телефон 999-282.
6: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62 22 22. Наш сайт m2connect.ru.
2: Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
7: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК-59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа 99-59-59. Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ 54 11 00.

0: Ну, вообще, это абсолютно нормальная ситуация, друзья. Финансист сравнивает женщину с прибылью, сантехник с трубой. Музыканту ничего не остается, как называть любимую мелодию музой. Собственно, именно это и делали на Ретро FM группа «Альфавиль» в 15:49. Меня зовут Антон Веселов, а до конца часа с нами Жанет и Наталья Гулькина.
1: Реклама.
2: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
3: После 40 жизнь только начинается.
4: Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
5: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
6: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны.
7: Пао-банк ПСБ. Универсальная лицензия Банк России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
8: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.

0: В Москве 16.00 на Ретро FM впереди Мадонна группы Ума Турман и Модерн Токинг.
1: Ретро FM Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Новости на Ретро FM Владикавказ. С вами Кристина Кораева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — мультибрендовый салон «Мебельный континент». Ледник Колка в Северной Осетии продолжает активно наступать. Об этом сообщает ТАСС. По данным Института географии РАН, при сохранении нынешней скорости, через 5-6 лет ледник достигнет массива мертвых льдов. Это может привести к микроподвижкам и селевым потокам. Напомню, в прошлом месяце специалисты МЧС и эксперты ведущих вузов страны оценили состояние ледника. Колка находится в стадии накопления массы. В регионе проводятся как наземные экспедиции, так и постоянные видеомониторинг. Данные ложатся в основу рекомендаций, необходимых для обеспечения безопасности населения и туристических маршрутов в районе Кармадонского ущелья. Автобусы, следующие по межмуниципальному маршруту Владикавказ-Алагир, стали отображаться на карте приложения 2GIS в режиме реального времени. Это стало возможным благодаря альтернативному техническому решению, разработанному Комитетом Республики по транспорту совместно с Центром организации дорожного движения. Необходимость в разработке данного решения возникла из-за периодических сбоев ГЛОНАСС. В настоящее время большинство автобусов уже корректно отображаются в приложении 2GIS. Пассажиры могут отслеживать движение транспорта онлайн и точнее планировать свои поездки. С нового года изменятся российские загранпаспорта. Как сообщает МВД, из новых бланков уберут графы «личный код» и «учетная запись». Кроме того, в загранпаспорта больше не будут вносить сведения о детях. В ведомстве объяснили это в том числе случаями, когда несовершеннолетним отказывали во въезде в некоторые страны без собственного документа, несмотря на запись в паспорте родителя. При этом уже выданные загранпаспорта менять не потребуется. Они продолжат действовать до окончания срока. В галерее Нацмузея работает выставка супружеской пары Николая и Светланы Гацалаевых «Я есть свет». В экспозиции около 70 работ из шерсти, бисера, керамики и фарфора, посвященные осетинской культуре. Посетить выставку можно до конца недели. И в конце выпуска о курсе валют. Официальный курс американского доллара на сегодня – 84 рубля 10 копеек. Курс европейской валюты – 96 рублей 37 копеек. Это были новости на Ретро FM. Спонсор выпуска — мультибрендовый салон «Мебельный континент».
1: Мультибрендовый салон «Мебельный континент». Безграничный выбор в каждый дом. Люстры, мягкая мебель, спальни, гостиные, кухни, декор. У нас вы найдете все и на любой вкус. «Мебельный континент». Барбашова, 72. Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: Утреннее шоу на Ретро-ФМ.
1: Я слива садовая, спелая лило, а я абрикос на юге рос.
2: Привет, подушка.
1: Привет, подружка.
3: Живу я без тебя, словно во сне. Горю я без тебя, словно в огне.
0: Утреннее шоу на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
4: В Владикавказе облачная, с прояснениями погода, возможен небольшой дождь. Температура воздуха около 24 градусов тепла. Ветер северо-восточный 1 метр в секунду.
0: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
5: Реклама.
6: Время подарков в Арктике. Покупая стиральную машину по интересной цене, вы получаете до 19 тысяч бонусных рублей в подарок. Время подарков в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
7: Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
8: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК-59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа. 99-59-59. Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Международная 2В. Магазин сантехники «Ёж».
1: Сантехника «Ёж».
2: Вот это поворот! Теперь заказать любимую еду можно, не выходя из машины. В «Автовкусной точка». Скоро открытие по адресу. Владикавказ, улица Московская, 16Б.
3: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
4: Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
5: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК-59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа 99-59-59. Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: из двух зол, прозябать жизнь или ее прожигать, он выбрал второе. Настоящий прожигатель жизни, собственно, об этом и спел. Рики Мартин на Ретро FM только что. В Москве 16:36, уже совсем скоро у нас Михаил Боярский и Рафаэл Кара.
1: Реклама.
2: В пекарне «Рагунцалх» на Васо Абаева 46 начинается акция 5+1. При покупке 5 фитчинов каждый шестой в подарок. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
4: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК-59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа 99-59-59. Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Жизнь так насыщена делами. Но есть Стейтон. Домашняя кухня, приготовленная из натуральных продуктов. Вкусный ароматный хлеб, пельмени. Только натуральные и качественные компоненты. Сеть супермаркетов Стейтон. Вкусно, как дома.
6: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
7: Меню для счастливого человека.
6: С 9 до 14 часов завтрак.
7: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
6: На обед вкуснятина.
7: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
6: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
7: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
6: Кафе «Юг-34». 34.
7: Счастье есть.
6: Джанаева 34.
7: Доставка 8-999-844-34-34.
6: Или через приложение Яндекс.Еда.
8: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
3: Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
4: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК-59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа 99-59-59. Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Телефон рекламной службы Ретро FM Владикавказ 54 11 00.

0: Работа не волк, в лес не убежит. А вдруг убежит? А может, не убежит, а может, вдруг не убежит. Вот так с раздумьями, мечтами прошел мой рабочий день, друзья. Я Антон Веселов, прощаюсь с вами до завтра. Далее на Ретро-ФМ встречайте Олега Орлова. Ну, а в этом часе у нас еще споют Саманта Фокс и Андрей Миронов.
1: Реклама. Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
2: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте lemanapro.ru.
3: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
4: Мир. Каждый день в твоих руках.
5: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
6: Опять назад пустым ехать. Забудь. Есть в Азии Озон. Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам. Машина до 40 палет.
7: А что с оплатой?
6: До 75% после загрузки.
8: В Азии Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен не для всех заказов. Условия на сайте вази.озон.ру. 18+.
9: Я Пирелли беру в колесо.
10: Дорогой, а что это ты напеваешь?
9: А, это Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
10: О, нам давно нужна зимняя резина.
11: Я Пирелли беру в колесо.ру.
12: Акция действительно до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
13: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду. За спасибо.
14: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы спасибо.сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40, 0+.
15: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста.
16: Эргоферон.
17: Мы всей семьей им лечимся.
15: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
18: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
19: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
20: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
4: «Мир». Каждый день в твоих руках.
12: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
21: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Лучшая музыка, любимые ведущие, подкасты популярных шоу и интернет-потоки. Запускайте и слушайте Ретро-ФМ, где бы вы ни находились. 12+.

0: В Москве 17.00. Лев Лещенко и дуэт Мэй вот уже ждут своего часа на Ретро FM. Через пару минут дождутся. Последние новости нам расскажет Игорь Акулов. Вечер добрый.
1: Всем добрый вечер. Банк России прорабатывает возможность снятия наличных через банкомат напрямую со счета цифрового рубля. Задача на будущее – сделать так, чтобы наличные можно было снимать сразу со счета цифрового рубля, что сделает получение наличных удобнее для пользователей. Сейчас, чтобы снять деньги с цифрового кошелька, нужно зайти в мобильное приложение банка, перевести цифровые деньги на банковский счет, а затем снять в банкомате. Пополнить счет с цифровыми рублями можно через приложение любого крупнейшего банка, а для внесения наличных сначала нужно положить деньги на счет в банке, а затем перевести их на цифровой кошелек. Премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с генеральным директором Роскосмоса обратил внимание на активное развитие космодрома «Восточный». Было отмечено, что Россия располагает рядом стартовых комплексов, включая Байконур, Плесецк и самый новый «Восточный» в Амурской области. Было сообщено, что в этом году введен в эксплуатацию стартовый стол ракеты «Ангара», функционирует стартовый стол «Союз-2», а частный оператор строит третий комплекс «Новый старт». ФАС опубликовал проект приказа об уточнении перечня неподконтрольных расходов электросетевых компаний. В него предлагается включить расходы на безопасность объектов и персонала, а также на восстановление объектов после повреждений в результате атак актов незаконного вмешательства. Фактически понесенные в 2022-2025 годах расходы могут быть распределены на 3 долгосрочных периода регулирования. Тема надбавки на безопасность поднималась на конференции производителей энергии. Всего в осенне-зимний период 2025-2026 годов было повреждено порядка 8,5 гигаватт энергомощностей. В мессенджере Mac запустили портал грантов, сервис для поиска актуальных грантов в сфере образования, науки, культуры, спорта и благотворительности. Пользователю нужно открыть чат-бот, выбрать параметры поиска по категории, аудитории, региону, сумме и сроку подачи заявки, изучить описание и условия, а затем перейти на страницу организации для подачи самой заявки. И сегодня Всемирный день без автомобиля. Его цель — обратить внимание на проблему загрязнения воздуха выхлопными газами и напомнить водителям об альтернативных способах передвижения. Идея возникла в 70-х годах на фоне нефтяного кризиса, а в 97-м году Великобритания первая официально объявила 22 сентября днем без автомобиля. В России акция впервые прошла в 2005 году в Белгороде, затем ее поддержали Нижний Новгород и Екатеринбург, а в 2008 году Москва. И расскажу о валюте на сегодня. Доллар 84 рубля и 10 копеек, евро 96 рублей и 37 копеек. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Ретро FM с вами Олег Орлов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

waste your time. And I think to myself, why now? Why me?

0: так шутят. В некоторых трудовых коллективах ты никому не нужен, пока не решишь подремать на работе минут 10-15. Потом тебе обязательно кто-нибудь позвонит. Или специально, или просто, чтобы ошибиться номером. Похожая ситуация. Похожая история произошла с героями этой романтической истории. А правда, события там развивались не на работе, а дома. В общем, звонок звонку рознь, друзья. Кропарт Кампани на Ретро-ФМ. 17:18 по московскому времени. Впереди у нас русские размеры, Роксет. Меня зовут Олег Орлов. Отличного всем вечера.
1: Реклама.
2: В пекарне Рагунцалх на Васо Абаева 46 начинается акция 5+1. При покупке 5 фитчинов каждый шестой в подарок. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 0770. Если аккумулятор... то «Батарейка».
4: Хотите iPhone BU или новый, Android и аксессуары по доступным ценам? Срочно! Mix Mobile. При покупке смартфона, чехол, стекло и беспроводные наушники в подарок. Генерала Плиева 26 и Куйбышева 46. Кредит-рассрочка от Банка Халва. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 23 по 29 сентября. Масло сливочное, традиционное, «Вкуснотеево». 82,5% жирности, 340 граммов, 399 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения, полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
6: Сантехника Ёж, Ёж, Ёж. Выбор обалдёж, Ёж, Ёж. Нас легко найдёшь, Ёж, Ёж.
7: Международная 2В. Магазин сантехники Ёж.
6: Сантехника Ёж.
8: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей.

0: Сиси Кетч практически со скоростью урагана промелькнула в эфире Ретро-ФМ, успев, однако, доставить удовольствие всем поклонникам своего таланта. А заодно и взбодрила хорошенько всех, кто немного заскучал на своих рабочих местах под занавес трудового вторника. Уже скоро Милен Фармер и Дитер Болин с группой Блюсистом не дадут нам соскучиться по отличной музыке. Не успеем. Услышим их буквально через несколько быстрых минут. В столице 17:34.
1: Реклама.
2: Время подарков в Арктике. Покупая стиральную машину по интересной цене, вы получаете до 19 тысяч бонусных рублей в подарок. Время подарков в Арктике. Подробности в ТК «Арктика». Сосредоточься на главном. «Югстройинвест» разыгрывает квартиру. Звони и забери ключи. Это твой шанс. Прямо сейчас. Подробности по номеру звездочка 1420.
3: Не оферта. 17 августа по 18 декабря 2026. Покупатель квартиры получает билет на участие в розыгрыше. Участвуют ЖК «Моя легенда» и «Мане». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте domdefismane.ru. Застройщик ООСЗ-21 «Югстройинвест». ООСЗ-20 «Югстройинвест». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф.
4: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
5: Командные випки на 5 мест.
4: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
5: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
4: Клуб CyberX.
5: Мощное железо и топовая периферия.
4: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
5: Для новых гостей приветственный 500 бонусов на баланс.
4: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
5: Круглосуточно.
2: Время выгодных покупок в Арктике. Скидки на обеденные столы и стулья до 40%. Так только сейчас. Стол Детройт. Вы можете приобрести всего за 10 990 рублей. Арктика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности у консультантов.
1: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ. 54 11 00.

0: Как мог бы пошутить среднестатистический любвеобильный француз или француженка? Это не мужья возвращаются домой слишком рано, а жены не укладываются в отведенное время. Милен Фармер на Ретро FM уложилась в отведенные 3 с небольшим минуты, чтобы поведать нам свою историю. 17:48. Время московское. Далее на финиш этого часа свои увлекательные музыкальные истории нам расскажут Рой Орбисон и Женя Белоусов. Я, Олег Орлов, желаю всем приятного музыкального вечера.
1: Реклама. А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение. Берем кредиты
2: мы в Совкомбанке. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
3: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
4: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
5: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
6: Выгода до 900 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует только до конца сентября. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
7: Предложение ограничено и действует до конца сентября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум 2026 года выпуска и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
8: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-Банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-Банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-Банк».
9: Опять назад пустым ехать? Забудь! Есть в Азии Озон. Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам, машина до 40 палет.
10: А что с оплатой?
9: До 75% после загрузки.
11: В Азии Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен не для всех заказов. Условия на сайте vazi.azon.ru. 18+.
12: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
13: В этом весь ты.
12: И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
14: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
15: Ретро FM. Заходи на сайт retrofm.ru. Присоединяйся к нам ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай и устанавливай наше мобильное приложение. Слушай эфир, включай специальные интернет-потоки и подкасты. Будь в курсе наших проектов и событий. Ретро FM всегда с вами. 12+.

0: Москве 6 вечера. Руки вверх, и Сандра уже готова поприветствовать нас в начале нового музыкального часа на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Новости на Ретро-ФМ Владикавказ. С вами Кристина Кораева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — мультибрендовый салон «Мебельный континент». Ледник Колка в Северной Осетии продолжает активно наступать. Об этом сообщает ТАСС. По данным Института географии РАН, при сохранении нынешней скорости через 5-6 лет ледник достигнет массива мертвых льдов. Это может привести к микроподвижкам и селевым потокам. Напомню, в прошлом месяце специалисты МЧС и эксперты ведущих вузов страны оценили состояние ледника. Колка находится в стадии накопления массы. В регионе проводятся как наземные экспедиции, так и постоянные видеомониторинг. Данные ложатся в основу рекомендаций, необходимых для обеспечения безопасности населения и туристических маршрутов в районе Кармадонского ущелья. Автобусы, следующие по межмуниципальному маршруту Владикавказ-Алагир, стали отображаться на карте приложения 2GIS в режиме реального времени. Это стало возможным благодаря альтернативному техническому решению, разработанному Комитетом Республики по транспорту совместно с Центром организации дорожного движения. Необходимость в разработке данного решения возникла из-за периодических сбоев ГЛОНАСС. В настоящее время большинство автобусов уже корректно отображаются в приложении 2GIS. Пассажиры могут отслеживать движение транспорта онлайн и точнее планировать свои поездки. С нового года изменятся российские загранпаспорта. Как сообщает МВД, из новых бланков уберут граф и личный код и учетная запись. Кроме того, в загранпаспорта больше не будут вносить сведения о детях. В ведомстве объяснили это в том числе случаями, когда несовершеннолетним отказывали во въезде в некоторые страны без собственного документа, несмотря на запись в паспорте родителя. При этом уже выданные загранпаспорта менять не потребуется. Они продолжат действовать до окончания срока. В галерее Нацмузея работает выставка супружеской пары Николая и Светланы Гацалаевых «Я есть свет». В экспозиции около 70 работ из шерсти, бисера, керамики и фарфора, посвященные осетинской культуре. Посетить выставку можно до конца недели. И в конце выпуска о курсе валют. Официальный курс американского доллара на сегодня – 84 рубля 10 копеек. Курс европейской валюты – 96 рублей 37 копеек. Это были новости на Ретро-ФМ. Спонсор выпуска – мультибрендовый салон «Мебельный континент».
1: Мультибрендовый салон «Мебельный континент». Безграничный выбор в каждый дом. Люстры, мягкая мебель, спальни, гостиные, кухни, декор. У нас вы найдете все и на любой вкус. «Мебельный континент». Барбашова, 72. Ретро-ФМ. Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

такая погода. Полгода совсем никуда. Полгода плохая погода. Полгода совсем никуда.

Полгода плохая погода, полгода совсем никуда. Полгода плохая погода, полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя.

0: знай, что он где-то там, кто-то ищет тебя среди.
1: Как шутят жители северной столицы, если в Питере на Петропавловке виден крест, значит, скоро пойдет дождь. Если крест не виден, дождь уже идет. Между тем, любое пасмурное или дождливое утро сделают светлым, ярким и добрым ваши любимые утренние ведущие. Саша Светлов и Рита Субботина. Каждый будний день с 7 до 11 в утреннем шоу «Первая смена» на Ретро-ФМ. Классные игры с крутыми призами. Тема для обсуждения. Новости, шутки, отличное настроение. Конечно же, ваша любимая музыка. Все, что нужно для правильного начала дня. Не проспите «Первую смену» на Ретро-ФМ.
2: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: Ночью во Владикавказе будет около 15 градусов тепла. Завтра ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха 25-27 градусов тепла. Ветер северный 1 метр в секунду.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Время подарков

0: Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Что? Меня снизили!
2: Что? Я ниже всех! Кто-нибудь остановите скидки!
3: Успокойтесь! Это новый магазин «Фрост Всем» на 6-й промышленной 5. Здесь так будет всегда! «Фрост Всем» – 6-я промышленная 5. Выгода крупного поставщика. Теперь и для каждого покупателя.
4: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 23 по 29 сентября. Масло сливочное, традиционное, вкуснотеево. 82,5% жирности, 340 граммов, 399 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
5: Вот это поворот! Теперь заказать любимую еду можно, не выходя из машины. В «Автовкусной точка». Скоро открытие по адресу. Владикавказ, улица Московская, 16-Б.
6: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
7: Командные випки на 5 мест.
6: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
7: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
6: Клуб CyberX.
7: Мощное железо и топовая периферия.
6: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
7: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
6: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72.
7: Круглосуточно.
8: Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
9: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК-59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа 99-59-59. Строительная компания СТК-59.
0: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ 54 11 00.

0: Кому-то для счастья не хватает машины, денег, вида на Нью-Йорк, море или океан, а героине этой песни просто надо его, одного любимого, просто рядом и просто навсегда. О том, как может страдать женское сердце и израненная женская душа, Тони Брэкстон на Ретро-ФМ. Еще немного романтики в наш вечерний эфир принесет чуть позже Александр Иванов. 18:34 в столице.
1: Реклама.
2: В пекарне «Рагунцалх» на Васо Абаева 46 начинается акция 5+1. При покупке 5 фитчинов каждый шестой в подарок. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
4: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК-59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа 99-59-59. Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Осетия. Место, где отдых вкусный. Первый супермаркет республики Стейтон предлагает жителям и гостям города широкий ассортимент кавказской и европейской кухни и кондитерских изделий. У нас все готовится из свежих и натуральных продуктов. Стейтон. Вкусно, как дома.
6: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
3: Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
4: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК-59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа 99-59-59. Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Время выгодных покупок в Арктике. Скидки на обеденные столы и стулья до 40%. Так только сейчас. Стол Детройт. Вы можете приобрести всего за 10 990 рублей. Арктика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности у консультантов.
8: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ. 54 11 00.

0: Благодаря этому хиту проекта «Парадизио» можно запросто при желании мысленно перенестись в знойное лето, почувствовать себя в каком-нибудь тропическом раю. Но лишь на пару минут, чтобы сильно не увлекаться такой вот ностальгией. Осенью у многих уже другие мысли. Как говорит одна моя знакомая, лето отгуляли, теперь все мысли о Новом годе. При этом из вас, чьи мысли сейчас связаны уже с самым веселым народным праздником. Ну а насладиться осенним вайбом нам на Retro FM под занавес этого музыкального часа помогут трио Джо и поющие гитары. Меня зовут Олег Орлов. Всем приятного музыкального вечера. 18:49 столица.
1: Реклама.
2: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Limana Pro нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Limana Pro.
3: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
4: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
5: Мы только из поликлиники, нам эргоферон, пожалуйста.
6: Эргоферон.
7: Мы всей семьей им лечимся.
5: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
8: Эргоферон сочетает в себе действия сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
9: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
11: Опять назад пустым ехать? Забудь! Есть в Азии Озон. Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам. Машина до 40 палет.
12: А что с оплатой?
11: До 75% после загрузки.
13: Вози Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен не для всех заказов. Условия на сайте vozi.ozon.ru. 18+.
14: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.

0: Требования доступны на сайте agencytde.ru/16+.
1: Снегопады на Хоккайдо в -20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
2: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
3: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
4: Возрастное ограничение 13+.
5: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
6: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
7: Интернет-поток RetroFM Sanremo. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM Sanremo.
8: 15+.

0: 7 вечера в Москве. Песни с «Кавказской пленницы» — один из лучших хитов Сиси Кетч. Ждут нас в начале нового музыкального часа. Мы ждем их сразу после новостей на Ретро-ФМ. Слово Игорю Акулову.
1: Всем добрый вечер. Политологи рассказали, как повлияют санкции США на Россию. Они выразили мнение, что немедленного материального эффекта от санкций для России не будет. По их словам, США могут и в дальнейшем угрожать России и ее партнерам новыми санкциями. Однако сейчас Вашингтон не заинтересован в обострении отношений, в том числе с партнером России и Китаем. Накануне министр финансов Антон Силуанов заявил, что экономика России уже выработала иммунитет ко всем западным санкциям, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что принятый в США закон о санкциях не способствует восстановлению отношений между Москвой и Вашингтоном. С 1 января 2027 года изменится бланк загранпаспорта. Из него исчезнут графы, личный код и учетная запись, утратившие актуальность. Об этом сообщили в МВД. Также с этой даты в загранпаспорта перестанут вписывать данные о детях. Изменение продиктовано федеральным законом, отменившим госпошлину за внесение записи и необходимостью защитить право россиян на свободу передвижения. Детям, чьи данные внесены только в паспорт родителей, все чаще отказывают в объезде в отдельные страны. Россияне, совершившие ошибочный перевод в цифровых рублях, могут написать в службу поддержки банка или ЦБ с просьбой его отменить. Также было заявлено, что ЦБ подумает над тем, как упростить пользовательский путь при таком переводе и сделать его удобнее. Цифровой рубль — это новая форма национальной валюты. С 1 сентября кошельки можно открывать в 12 крупнейших банках. Все операции бесплатные, использование добровольное. Средства хранятся на платформе Банка России и защищены банковской тайной. Россия и США продлят эксплуатацию МКС на 2 года, с 28 до 30. Об этом заявил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустином. По его словам, американские коллеги обратились с соответствующей просьбой, и Россия пошла навстречу. Однако это не повлияет на сроки создания российской орбитальной станции, так как процессы запараллельны. И в Сан-Франциско состоялся боксерский поединок между человеком и человекоподобным андроидом Engine AI T-800. Организаторы назвали это первым случаем боя человека и робота. Поначалу человек нанес несколько ударов и отбросил андроида назад, но поединок все же закончился победой робота. Его стоимость составляет около 100 тысяч долларов. Он двигается с помощью человека-оператора с VR-гарнитурой. В комментариях пользователи признались, что впечатлены возможностями робота, но и одновременно напуганы. И расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар будет торговаться на отметке 84 рубля и 7 копеек. Евро 96 рублей и 59 копеек. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Ретро-ФМ с вами Олег Орлов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

медведи, там, где всегда мороз, трутся спиной медведи, а земную ось мимо плывут столетия.

0: если жизнь уходит на то, чтобы на нее зарабатывать, невольно хочется в ней что-то поменять. Например, чтобы была возможность тратить ее жизнь на путешествия, в том числе. Вот за героев этой романтической истории можно только порадоваться. И повод всем, кто, как и они, хотят побывать еще раз в далекой, или просто первый раз в далекой и круглый год теплой Бразилии, задуматься, как можно свою мечту приблизить. 19:19 в Москве. Всем мечтателям-романтикам далее помогут моральный на Ретро-ФМ Дмитрий Маликов и группа Queen.
1: Утреннее шоу на Ретро-ФМ.
2: Я слива садовая, спелая лиловая, а я абрикос на юге рос.
3: Привет, подушка.
2: Привет, подружка.
4: Живу я без тебя, словно во сне. Горю я без тебя, словно в огне.

0: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
1: Ночью во Владикавказе будет около 15 градусов тепла. Завтра ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха 25-27 градусов тепла. Ветер северный 1 метр в секунду.
0: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: Время подарков в Арктике. Покупая стиральную машину по интересной цене, вы получаете до 19 тысяч бонусных рублей в подарок. Время подарков в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
4: Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
5: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК-59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа 99-59-59. Строительная компания СТК-59.
4: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
7: Командные випки на 5 мест.
6: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
7: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
6: Клуб CyberX.
7: Мощное железо и топовая периферия.
6: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
7: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.

0: Итальянская пицца.
1: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
0: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
1: Кафе «Юг-34».
0: Счастье есть.
1: Джанаева, 34.
0: Доставка 8-999-844-34-34.
1: Или через приложение «Яндекс.Еда».
2: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
3: Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
4: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК-59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа 99-59-59. Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: Как шутят в народе, скупой платит дважды, а наглый никогда. Ну, в данном конкретном случае, по-хорошему, нагло – это немногословная музыкальная история, взбодрила слушателей ретро-ФМ, добавила позитива, особенно тем, кто немного заскучал, скажем, в вечерних пробках. 19:34, время московское, через несколько минут поедем еще быстрее под лучшие хиты Silent Circle и Майкла Джексона. Оставайтесь с нами!
1: Реклама.
2: В пекарне «Рагунцалх» на Васо Абаева 46 начинается акция 5+1. При покупке 5 фитчинов каждый шестой в подарок. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
4: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК-59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа. 99-59-59. Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Что? Меня снизили!
6: Что? Я ниже всех! Кто-нибудь остановите скидки!
7: Успокойтесь! Это новый магазин «Фрост всем» на 6-й промышленной 5. Здесь так будет всегда. «Фрост всем» – 6-я промышленная 5. Выгода крупного поставщика. Теперь и для каждого покупателя.
8: Подходи, налетай, мед чистейший покупай. Кто попробует наш мед, очень долго проживет. Лавка меда у Блинова. Собирай мед по всему региону в экологически чистых местах. Большое разнообразие сортов, в том числе элитных. И даже мед с уникальных медоносов. Только натуральный мед лавка меда продает. Пчелы честно признаются, даже мамою клянутся. Лавка меда у Блинова. Мед и продукты пчеловодства. А еще травы, орехи, сухофрукты, варенье и джемы на любой вкус и полезнейшая пыльца сосны. Рынок «Алан», вход с Владикавказской. Телефон 999-282.
9: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
3: Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
4: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК-59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа. 99-59-59. Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Время выгодных покупок в Арктике. Скидки на обеденные столы и стулья до 40%. Так только сейчас. Стол Детройт. Вы можете приобрести всего за 10 990 рублей. Арктика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности у консультантов.
11: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ. 54 11 00.

0: Будем надеяться, что заслон нудному, тягучему, заунывному ночному дождю поставлен благодаря музыкантам группы «Савин Сёкол» к стараниям. А ежели дождь вас и не беспокоил, то просто за компанию вместе с нами. Давайте пожелаем стране и друг другу хорошей сентябрьской погоды. 19:47, время московское. Меня зовут Олег Орлов. Всем приятного вечера. Далее на Ретро-ФМ нас порадуют классными хитами «Битлз» и группа «Комбинация». Кстати, привет всем, кто сегодня отмечает Всемирный день без автомобиля.
1: Реклама.
2: Да, вы можете запомнить имя клиента, вид работы, дату, время, адрес, сумму, сроки, материалы, договоренности, контакты, задачи. Ну ладно, не можете. Зато можете подключить МТС Оптимус, который запомнит все это за вас. МТС Оптимус записывает и расшифровывает звонки, выделяет главное и формирует задачи, чтобы вы занимались бизнесом, а не рутиной. Попробуйте бесплатно в тарифах МТС. В услуге МТС Оптимус доступны функции ИИ и записи разговоров через приложение МТС Оптимус. 18+. Подробности об услуге и ее стоимости на МТС.
3: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
4: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
5: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Stenot T4L. Больше технологий и комфорта – Stenot T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
6: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
7: Я Пирелли беру в колесо.ру.
8: Дорогой, а что это ты напеваешь?
7: А это Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
8: О, нам давно нужна зимняя резина.
9: Я Пирелли.
6: Акция действительно до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
10: Выгода до 900 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует только до конца сентября. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
11: Предложение ограничено и действует до конца сентября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум 2026 года выпуска и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
12: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-Банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-Банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-Банк».
3: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
13: Интернет-поток Ретро-ФМ 90-е. Это горячие хиты 90-х. Непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Ретро-ФМ 90-е. 12+.

0: 20.00 в Москве. Поднимем руки вверх и поприветствуем этот великолепный вечер вместе с Рики и Повери через пару минут.
1: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Новости на Ретро-ФМ Владикавказ. С вами Кристина Кораева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — мультибрендовый салон «Мебельный континент». Ледник Колка в Северной Осетии продолжает активно наступать. Об этом сообщает ТАСС. По данным Института географии РАН, при сохранении нынешней скорости, через 5-6 лет ледник достигнет массива мертвых льдов. Это может привести к микроподвижкам и селевым потокам. Напомню, в прошлом месяце специалисты МЧС и эксперты ведущих вузов страны оценили состояние ледника. Колка находится в стадии накопления массы. В регионе проводятся как наземные экспедиции, так и постоянные видеомониторинг. Данные ложатся в основу рекомендаций, необходимых для обеспечения безопасности населения и туристических маршрутов в районе Кармадонского ущелья. Автобусы, следующие по межмуниципальному маршруту Владикавказ-Алагир, стали отображаться на карте приложения 2GIS в режиме реального времени. Это стало возможным благодаря альтернативному техническому решению, разработанному Комитетом Республики по транспорту совместно с Центром организации дорожного движения. Необходимость в разработке данного решения возникла из-за периодических сбоев ГЛОНАСС. В настоящее время большинство автобусов уже корректно отображаются в приложении 2GIS. Пассажиры могут отслеживать движение транспорта онлайн и точнее планировать свои поездки. С нового года изменятся российские загранпаспорта. Как сообщает МВД, из новых бланков уберут граф и личный код и учетная запись. Кроме того, в загранпаспорта больше не будут вносить сведения о детях. В ведомстве объяснили это в том числе случаями, когда несовершеннолетним отказывали во въезде в некоторые страны без собственного документа, несмотря на запись в паспорте родителя. При этом уже выданные загранпаспорта менять не потребуется. Они продолжат действовать до окончания срока. В галерее Нацмузея работает выставка супружеской пары Николая и Светланы Гацалаевых «Я есть свет». В экспозиции около 70 работ из шерсти, бисера, керамики и фарфора, посвященные осетинской культуре. Посетить выставку можно до конца недели. И в конце выпуска о курсе валют. Официальный курс американского доллара на сегодня – 84 рубля 10 копеек. Курс европейской валюты – 96 рублей 37 копеек. Это были новости на Ретро-ФМ. Спонсор выпуска – мультибрендовый салон «Мебельный континент».
1: Мультибрендовый салон «Мебельный континент». Безграничный выбор в каждый дом. Люстры, мягкая мебель, спальни, гостиные, кухни, декор. У нас вы найдете все и на любой вкус. «Мебельный континент». Барбашова, 72. Ретро-ФМ. Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: Женя Белоусов на Ретро FM напоминает своей историей нам о том, что однажды, потеряв радость жизни, легко найти ее потом получается не всегда. Так что, друзья, цените и берегите все то хорошее, что вас окружает. И да не покинет нас хорошее настроение, которое оберегает лучшая музыка последних десятилетий. 20 минут 9 в Москве. Меня зовут Олег Орлов. Всем желаю приятного вечера под песни любимых артистов.
1: Реклама. Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
2: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК-59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа 99-59-59. Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Хотите iPhone BU или новый, Android и аксессуары по доступным ценам? Срочно! Mix Mobile. При покупке смартфона, чехол, стекло и беспроводные наушники в подарок. Генерала Плиева 26 и Куйбышева 46. Кредит-рассрочка от Банка Халва. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Магнит предлагает скидки на любимые товары. С 23 по 29 сентября. Масло сливочное, традиционное, Вкуснотеево. 82,5% жирности, 340 граммов, 399 рублей 99 копеек. Магнит. Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
4: Подходи, налетай, мед чистейший покупай. Кто попробует наш мед, очень долго проживет. Лавка меда у Блинова. Собирай мед по всему региону в экологически чистых местах. Большое разнообразие сортов, в том числе элитных. И даже мед с уникальных медоносов. Только натуральный мед лавка меда продает. Пчелы честно признаются, даже мамою клянутся. Лавка меда у Блинова. Мед и продукты пчеловодства. А еще травы, орехи, сухофрукты, варенье и джемы на любой вкус и полезнейшая пыльца сосны. Рынок Алан. Вход с Владикавказской. Телефон 999-282.
1: Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.

0: Селения Приз ООО «Ирбазальт». Телефон для справок 8-929-804-51-61.
1: Телефон рекламной службы 54-11-00.

0: Даррен Хейс на Ретро ФМ и его чувственная романтическая баллада о всепоглощающей страсти, глубокой привязанности и неутолимой жажде любви к любимому человеку. О том, как порой не хватает времени, чтобы насладиться обществом любимой женщины. Вот такие мы порой ненасытны. Надеюсь, поклонникам творчества Дмитрия Маликова и Бонни М хватит времени, чтобы насладиться их лучшими хитами, что прозвучат далее здесь, на Ретро ФМ.
1: Реклама.
2: В пекарне «Рагунцалх» на Васо Абаева 46 начинается акция 5 плюс 1. При покупке 5 фитчинов каждый шестой в подарок. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
4: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК-59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа 99-59-59. Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
6: Меню для счастливого человека.
5: С 9 до 14 часов завтрак.
6: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
5: На обед вкуснятина.
6: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
5: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
6: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
5: Кафе «Юг-34». 34.
6: Счастье есть.
5: Джанаева 34.
6: Доставка 8-999-844-34-34.
5: Или через приложение Яндекс.Еда.
7: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
8: А что, если ваш следующий отпуск никогда не закончится? Добро пожаловать в дом у озера Мане. Красивая жизнь у озера. 5 домов, закрытая территория, низкая плотность застройки. Внутри детский сад, сквер и подземный паркинг. Отпуск – это образ жизни в Мане. Узнайте о квартирах с террасами. Звездочка 18-00. Кисловодск. Застройщик ООО СЗ-21ЮСИ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте dom-mane.ru.
3: Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
4: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК-59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа 99-59-59. Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Телефон рекламной службы Ретро FM Владикавказ 54 11 00.

0: Не оставляйте без внимания знаки, о которых поет группа Ace of Base. Сигналы, что подает нам сама судьба. Просто так она ведь этого делать не будет. Без 11:09 в Москве. Время на часах сигнализирует о том, что совсем скоро в нашем эфире стартует вечеринка Ретро-ФМ. С 21:00 и до полуночи отдохнем как следует. В первую очередь это касается тех, кто предпочитает отдыхать в движении. Отдохнем в ритме хорошего танца под самые популярные хиты дискотек последних десятилетий. Встречайте Руслана Романова, ну а я, Олег Орлов, на этом прощаюсь с вами. До завтра!
1: Реклама. В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны. Пауэлбанк ПСБ. Универсальная лицензия Банк России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
2: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
3: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
4: Я Пирелли беру в колесо.ру.
5: Дорогой, а что это ты напиваешь?
4: А это Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
5: О, нам давно нужна зимняя резина.
6: Я Пирелли беру в колесо.ру.
7: Акция действительно до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
8: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И схожу в кино я за спасибо.
9: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн.
7: При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сберспасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40, 0+.
10: После 40 жизнь только начинается.
11: Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
12: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
13: Интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е». Это лучшие хиты 80-х. Круглосуточно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е».

0: пятницу Without You поет Bad Boys Blue, или же говоря по-русски «Мир без тебя». Ну а в нашем случае без вечеринки Retro FM был бы совсем не тот, конечно. Может быть и не так глобально, но согласитесь, друзья, с лучшей танцевальной музыкой в колонках или же наушниках это ведь совсем другое дело. Включил, расслабился, позитивом зарядился и вроде бы стало как-то легче и радостнее на душе. Всех рад приветствовать. Уникальный микс шагает по стране. Я Руслан Романов вернулся, как и договаривались. До поздней ночи буду здесь рядом с вами с огромным удовольствием. Вот и вы тоже. Не переключайтесь, уж будьте так любезны. В столице 21:20.
1: Реклама.
2: В пекарне Рагунцалх на Васо Абаева 46 начинается акция 5 плюс 1. При покупке 5 фитчинов каждый шестой в подарок. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
4: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК 59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа 99-59-59. Строительная компания СТК 59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 23 по 29 сентября. Масло сливочное, традиционное, вкуснотеево. 82,5% жирности, 340 граммов, 399 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
6: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
3: Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
4: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК 59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа 99-59-59. Строительная компания СТК 59.
3: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ 54 11 00.

0: Итак, друзья, как ваше настроение по итогам вторника? Вот что хотелось бы знать. Очень надеюсь, что все сегодня у вас прошло, состоялось позитивно, успешно, результативно. Кто-то захандрил, конечно, из-за погоды, мол, дождик, небо хмурое, все это удручает. Но давайте будем искать плюсы вне зависимости от погоды, времени суток и даже дня недели. Наш карнавал никто не отменял. Вечеринка Ретро-ФМ в эфире для вас с завидной регулярностью. Вот от этого давайте и будем отталкиваться. 21:34 на часах. Я Руслан Романов. Всем привет.
1: Реклама. Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
2: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК-59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа 99-59-59. Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
4: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
5: Командные випки на 5 мест.
4: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
5: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
4: Клуб CyberX.
5: Мощное железо и топовая периферия.
4: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
5: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
4: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
5: Круглосуточно.
1: Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
2: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК-59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа 99-59-59. Строительная компания СТК-59.
5: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ 54 11 00.

0: Если фраза «фестиваль в Сан-Ремо» — это для вас не пустой звук, а значит и словосочетание «Сара перкетиамо» тоже о чем-то договорит. Ну и наоборот, соответственно. Уж я не упоминаю про название группы «Рикки Повери», которая, в общем-то, и презентовала миру вот эту самую композицию на том самом легендарном фестивале. Впрочем, если вдруг вы не сталкивались со всем вышеперечисленным, то прекрасная возможность познакомиться с этой удивительной музыкой есть вот прямо сейчас здесь, на вечеринке Retro FM в нашем уникальном миксе. 21:49 в Москве.
1: Реклама.
2: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
3: Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
5: Есть просто карта, а есть премиальная карта Мир Суприм. С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке.
3: Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
6: Retro FM теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Retro FM. Radio Hub. Лучшая музыка и множество интернет-подписок.

к вопросу о тотальной цифровизации. С учетом названия группы Digital Emotion, выпустившей вот этот трек, тенденция данная возникла, конечно же, мягко говоря, не вчера. Цифровые музыкальные эмоции из самого начала 80-х мы ощущаем, испытываем, слушаем в данный момент благодаря нашему супермиксу и вечеринке Red FM. Но как бы то ни было, мы-то с вами остаемся живыми, чувствующими, настоящими. 22:20 в Москве.

Но сейчас положим мы с вами на той стадии, когда май вспоминается, да, все реже, январь все чаще, ввиду наступления осени, приближения холодов и так далее. Хотя все это, конечно же, нюансы. А в целом, когда звучит такая музыка, вспоминается только хорошее, доброе, вечное. Все, что связано с лучшими дискотечными хитами нескольких поколений, а значит и с вечеринкой Retro FM. Танцы в разгаре, 22:34. Точное столичное.

0: Понятная завсегдатая вечеринки Ретро-ФМ. Кстати, вам отдельный привет. Если употребляется слово «night», то это по умолчанию про нас, друзья, тех, кто привык ложиться попозже, музыкой любимой наслаждаться подольше и не исключаю, что погромче остальных. Хотя, конечно, вот этот пункт, он весьма спорный, с поправкой на тех, кто уже прилег пораньше.
1: Реклама.
2: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
1: Любимой музыки много не бывает.
3: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение. И включай.

Бывает и так, друзья, что ремикс на и без того потрясающую композицию изначально в оригинале оказывается еще более впечатляющим и притягательным. Вот, думаю, это та самая ситуация. Произошло так с произведением Лили Уосхия, которое подарили нам Кэнди Далфер и Дэйв Стюарт. 23:19, время точное и столичное. Я Руслан Романов, приветствую всех на вечеринке Ретро-ФМ, которая продолжается до полуночи.

и не столь важно, друзья, что у этого запоминающегося звука, а в данном случае на самом деле слово «зу», есть очень даже конкретное значение. Главное, что в рамках этой зажигательной истории звучит «зу-зу» очень даже зумечательно. 23:34 практически в Москве. Это вечеринка «Ретро-ФМ». Мы выходим на финишную прямую. До полуночи лучшая дискотечная музыка звучит для вас здесь, в нашем супермиксе.

Что и говорить, переоценить важность популяризации здорового образа жизни просто невозможно. Что доказывают и треки, так или иначе, этому посвященные. Причем в разные годы и фамилии в таких песнях звучали тоже самые разные. В данном случае героем повествования выступает небезызвестный, мягко говоря, музыкант Дитер Боллин, основатель дуэта Modern Talking и много еще каких проектов. Ну что ж, планка задана, осталось лишь только соответствовать. Финал уникального микса скоро, друзья, танцуем до полуночи, а после встречаем вместе новый день на Retro FM.

весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть, остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди-дикари, на лицо ужасные, добрые внутри. На лицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди-дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночью до зари плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день

0: Казалось бы, вечеринка Ретро-ФМ уже состоялась, и день новый наступил, который пока, да, все еще ночь, конечно же. А тема танцев, тем не менее, нас не покидает, судя и по этим строкам песни Демиса Русоса «We shall dance». Впрочем, все логично, закономерно. Ведь это Ретро-ФМ, где звучит только лучшая музыка нескольких десятилетий. А где музыка, там и танцы, само собой. Так что, если душа просит, почему бы и нет. Далее «Блэк» и Леонид Агутин в Москве 0:20.
1: Ретро-ФМ Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 15-00-95 от 26 марта 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Северная Осетия, Алания. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет. Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

Ну, конечно же, не только мужчинам петь о прекрасной половине человечества. Есть случаи, да, противоположные и, надо сказать, не менее приятные. Вот Сабрина про и для Boys Boys, что выгодно выделяет эту композицию среди прочих равных. Но надо признать, что и здесь таки не обошлось без одного из представителей сильной половины человечества. 0:35 практически в Москве. У нас далее Sting, ATB и многие-многие другие на Red FM. Всем пламенный привет!

Если девочки в большинстве случаев выберут розовые розы, то мальчики, я так предполагаю, отдадут предпочтение другим игрушкам. Вот, например, гитаре, на которой можно взбацать вот такое пронзительное, крутейшее соло. Имея определенные навыки, конечно же. Ну, а если так, то, в общем-то, девочкам и те самые розы будут не особо-то нужны, в отличие вот от таких умеющих мальчиков. 0.49 в столице. У нас дальше Альбан и Рамина и группа «Назарет» на «Ретро-ФМ».

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Лучшая музыка нескольких десятилетий звучит Star FM круглосуточно, так что настраивайтесь и присоединяйтесь к нашей компании тогда, когда вам заблагорассудится. Группа Joy в настоящий момент продолжает наш эфир час 20 в столице. Впереди Константин Никольский и Дженнифер Пейдж на Retro FM.

1:35, время московское. Сандра, как истинная леди, напоминает нам в этот самый момент про невинную чистую любовь своей композиции. Что ж, возьмем на заметочку. А далее Михаил Боярский уже через несколько минут на Ретро-ФМ.

волшебный мир радио погружает нас Фредди Меркьюри и группа Queen. Должен вам признаться, что погружения такие затягивают, особенно когда узнаешь этот мир во всех подробностях и изнутри. Радиозависимость такая получается. Правда, вреда от нее никакого. Сплошь плюсы, проверено годами, скажу я вам. Ну, а пришла пора лично мне возвращаться в реальность. Смена эфирная завершается. Руслан Романов был с вами. Очередное мое радиопутешествие уже завтра с 21 часа рядом с вами. А пока в 2:00 встречайте Тимура Соколова на Ретро-ФМ.

0: Максимум, на что можно претендовать ночью из еды, так это на пельмени. Сказал бы я, если бы был голодный. Но поскольку полноценный ужин у меня сегодня был, буду изображать из себя зожника, который всегда и всем рекомендует не есть после 6 вечера, тем более сладкое, в виде желато-шоколато, о котором нам вот так красиво поет певец по прозвищу Пупо, за что ему большое спасибо. Далее в нашем музыкальном меню Милен Фармер и группа «Браво». Ну а у микрофона с этой минуты Тимур Соколов. Это я до 7 утра буду говорить вам привет.
1: Ретро-ФМ Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 15-00-95 от 26 марта 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Северная Осетия, Алания. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет. Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

Ну, до январской вьюги, слава богу, еще не скоро. Хотя готовиться к ней надо уже сейчас. Зима в России, знаете ли, прийти может и в сентябре. У нас, к примеру, в студии уже, вот, вижу собственными глазами, поставили елку, чему я, конечно, очень удивился, придя на работу. Видимо, кто-то что-то знает больше нас. А вот на родине нашего следующего исполнителя зимы вообще не бывает, потому что там вечное лето. Пуэрто-Рико, Рики Мартин, совсем скоро.

Пойдемте со мной, друзья, я вам покажу кое-что интересное. В плане музыки, конечно. Прекрасную девушку по имени Сюзанна представит голландская группа Art Company. Ну, а про любовь на продажу споют Бонни и М. Как-то связаны эти истории друг с другом или нет? Не знаю.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Ретро-ФМ.

sorry to waste your time. And I think to myself, why now? Why?